0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вчера было такое чувство, как будто влюбился. Потом поел. Вроде отпустило.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?
5: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
4: Русское радио.
5: Ты не тот, я не там, арифметика проста. Закрывай глаза, считай,
4: только любимая.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: субботы, лето. Очень доброе утро. Здравствуй, остров. Каждому. А отдельное наш Климершке.
1: Вот так начинается эта неделя. Конечно же, 2 июня. Лето уже, ну вот, прям начинает разгораться вот так. Поэтому и мы будем тоже разгораться в рамках эфира.
0: Как прошел катаклизмос? Рассказывайте, кто уже поплавал? Я разочек окунулась, сразу рассказываю.
1: И я открыл, кстати, сезон.
0: Холодно.
1: Да.
0: Да холодно вообще.
1: Неприятно.
0: Я долго решалась, думаю, я сейчас...
1: У берега довольно терпимо, кстати, было, а вот дальше очень холодная водичка.
0: Сейчас как искупнусь. Но в итоге я себя, да, убедила, что надо, искупнулась и тут же на пляж. А вот солнце, конечно, радует. Я даже уже немножечко загорела. Видишь, какой у меня прекрасный загар. Видишь?
1: Да, или, и у меня тоже, видишь, красненький вот этот вот.
0: Ну, я легонечко.
1: Это когда передержал себя немного на солнце.
0: Да, ну вот такой вот замечательный пляжный день получился. Так что все официально, сезон открыт. Так поздно в море я никогда не заходила.
1: Да, 2 июня очень необычно. Ну, надеемся, что все-таки... А, первое, да. Сегодня уже второе.
0: Да. Я уже немного отправился.
1: Я до сих пор еще плаваю где-то в море. Второй день недели для меня вот как будто первый. Вторидельник. Сегодня вот так.
0: Ай, друзья, да, ну вот, правда, для меня это было даже удивительно. Я подумала, ну и ладно, ну, иногда же тоже, да, надо попробовать как-то разные режимы и состояния. Ребят, хотим поздравить всех и каждого с летом. Пусть оно принесет нам что-то хорошее, классное, яркое, замечательное. И пусть случатся и произойдут те события, которые вы, возможно, ждали, о которых, возможно, мечтали. Потому что лето — это маленькая жизнь и маленькая мечта.
1: Вот с таким настроением проведем сегодня это утро. С этой минуты «Русские перцы» в эфире. 3 часа у нас с вами впереди. Как всегда, будут интересные гости. Мы подобрали много новостей. Ну и, конечно же, подарки также, надеемся, будут.
0: Так что, друзья, оставайтесь с нами. Поехали в лето. Будем наслаждаться. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, а я на по всем огромнейший привет.
1: Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко предсказаний на день сегодняшний. Гороскоп на русском радио Кипр. Знаки огня, овны, львы и стрельцы обнаружат, что их привычная стратегия достижения цели перестала работать. Попробуйте сменить тактику. Вместо прямого действия займитесь сбором информации и анализом.
2: Ух ты! Вот это начало недели. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи, вам придется выступать в роли посредника между двумя конфликтующими сторонами. Помните, что вы здесь не чтобы судить, а чтобы помочь услышать друг друга.
1: Да, потому что стороны могут и помириться.
2: Да, верно.
1: А вы заодно выбираете, ну, так сказать, максимально нейтральную позицию. Земные знаки, тельцы, девы и козероги столкнутся с просьбой, замаскированной под приказ.
2: Угу.
1: Не поддавайтесь на манипуляцию, предложите свой вариант решения задачи.
2: Знаки воды...
1: Ну, то есть выполните, да?
2: Ну, скорее всего, получается. Приказ же, как-никак. Замаскированы, правда.
1: Ага.
2: Знаки воды добрались и до вас. Раки, скорпионы и рыбы вам сегодня предложат участие в проекте, где цели сформулированы очень туманно. Стоит все тщательно изучить, прежде чем соглашаться.
1: Может, завтра, да?
2: Вот как-то...
1: Может, не сегодня,
2: давайте уже среда.
1: Да?

0: самый острый перец истории.
1: Ай, друзья, ну а мы встречаем лето и, конечно же, безумно рады этому сезону, да?
2: Это уже праздник.
1: Конечно, конечно, и радость, да и только. Но сегодня у нас есть отдельная информационная повестка в плане, что мы будем отмечать в качестве праздников, и по событиям дня тоже чуть попозже пройдемся. А пока день воды.
2: Угу.
1: Вода именинница.
2: Вот так вот.
1: Слышал про такой праздник?
2: Нет,
1: а он есть.
2: День рождения у воды.
1: Ага.
2: Ну, как стоит отметить? Стаканчиком, вот... Хороший, тепленький, вот завтрак все-таки как-никак утро, поэтому
1: но
2: лучше теплой воды.
1: Человек вообще состоит из воды,
2: да,
1: там,
2: да, да,
1: на очень огромное количество процентов.
2: Живительная
1: поэтому...
2: влага.
1: Вот. Поэтому не забывайте, пожалуйста, увлажняться. Это важно.
2: Ну, тогда сразу же добавим день здорового питания. Угу. Вот вода, опять же, неотъемлемая часть здорового питания.
1: Так, день спутникового мониторинга и навигации. Я вообще бы хотела отметить отдельно день навигации, потому что я человек, который вот без навигации никуда не...
2: Угу.
1: Ну, я доеду, но как? Вот какими дорогами и путями, это, конечно, сложно. Я не знаю, почему, но вот у меня вот какое-то вот такое, состояние особенное. Человек-потеряшка. То есть я вроде знаю, куда еду, но какими путями, непонятно. Вот, без навигатора вообще никуда не выезжаю.
2: И спасибо, что он появился. Умеешь, кстати, пользоваться бумажными картами?
1: Нет.
2: Вот.
1: Я точно так же заблужусь.
2: Спутники, навигаторы, спасибо вам, что вы есть. Хотя тоже иногда можете повезти совсем не туда. Всемирная неделя сердечного ритма.
1: Mm-hmm.
2: Это вот про то, что вот все в унисон должно быть.
1: Ну и праздник падающих... я увидела сначала штрафов, но это шкафов.
2: Твой праздник
1: извините,
2: мне нравится
1: простите,
2: больше,
1: но я
2: если
1: тоже
2: честно.
1: Хотела.
2: А кто нам запрещает выдумать? Вот 2 июня, день падающих штрафов. Пожалуйста, упадите, Ира сказала.
1: Да, большая просьба. С праздником разобрались, а вот с событиями вернемся через музыкально-коммерческий брейк. Ой, мамочки.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-4585.
3: Решила начать подтягиваться. Подтянулась к подругам на вино.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем отмечать на сей раз уже события в истории. Конечно же, хотим, чтобы праздничное настроение было у каждого жителя нашего острова, особенно у тех, кто слушает русское радио Кипр и русских перцев.
2: Расскажем, что самое интересное произошло именно сегодня в истории 2 июня.
1: Если вы готовы, то мы начинаем. 2 июня, это сегодня, в 1857 году в США запатентована стежковая швейная машинка. И рукодельницы выдохнули, подумали, мы не будем сейчас вот это все дело руками, иголочкой, да, вышивать. Там для этого есть специальный прибор. И платья, и рубахи, и красота
2: началась. И вот теперь смотрите, стежок ровненький, все. Теперь рукав на своем месте, а не вместе, а не вместо штанины,
1: да.
2: И чего-то еще. Так, ну тогда шагнем дальше. В 1864 год в Москве открылся первый зоологический сад в России.
1: Потрясающее событие. В 1953 году состоялась коронация английской королевы Елизаветы II, той самой. Легендарная женщина.
2: Угу. Самый долгоправящий, кстати, монарх в Великобритании. 1955 год, основан космодром Байконура. День рождения сегодня у этого космодрома.
1: Поехали, да, как бы сказал Юрий Гагарин. Да, отлично, отлично отметили все события и праздники. И, конечно же, друзья, мы хотим вам чуточку напомнить, что у вас тоже есть такая замечательная возможность поздравлять своих родных и близких вместе с русским радио Кипр. Это совершенно бесплатно. Для того, чтобы услышать или передать весточку, вам нужно написать нам на номер 49-105-7 с указанием имени именинника либо именинницы, контактного телефона, если вы хотите, чтобы мы дозвонились. Если это радиопривет, то можно оставить и без номера телефона. Ну и, разумеется, текст поздравления.
2: А мы, конечно же, разбудим именинников, с удовольствием передадим все поздравления с дудками, с песнями, прогремим на весь остров. Поэтому пишите, очень ждем.
1: Да, да, да. А теперь отправляемся дальше. Наше утро прекрасное, летнее, ждет каждого.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1190.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых.

0: с песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
1: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
3: Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят меня.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Лето наступило, и вот уже время пришло показывать свою фигуру. Mm-hmm. Да, об этом нужно было, конечно, задуматься раньше, но вот нам подсказывают врачи, природный препарат для похудения нашли,
3: да.
2: Вот, которому, знаете, вот поможет вам привести себя в форму, ну и, конечно же, сжигать тот жир, который... Тот самый, лишний. И знаете, что это?
3: Так, во-первых, никакого лишнего нет, да? Это просто надо отложить на потом.
2: Вот,
3: это запасы.
2: Вот он,
3: понимаешь?
2: Отложился,
3: нечего
2: нужно
3: тут...
2: его было не в себя откладывать, видимо.
3: Что за бодишейминг такой пошел? Нет, это вот, ребята, все нормально, ничего не лишнее, это все ваш запас. Это подушка безопасности. Просто на лето она нам не нужна.
2: Да, согласен.
3: Вот и все. Вот. Ага.
2: И, значит, вот этот препарат, как говорят ученые, это тот самый обычный кофе, который у нас в чашке.
3: Его втирать, его пить.
2: Нет, просто пить, да. Ага. Новое исследование показало, что кофе отлично сжигает жир и помогает защищать организм от диабета второго типа, кстати. Угу. Как это работает? Кофеин ускоряет термогенез и окисление жиров. Тело быстрее превращает жир в энергию, снижает чувство голода и подавляет аппетит. Улучшает чувствительность к инсулину.
3: Так, ну а, кстати, только надо вот про дозу сказать. Сколько?
2: А, знаешь, вот доза вроде бы все нормально.
3: Да.
2: Просто рекомендуют без сахара и с минимальным количеством калорий. То есть не заедать кофе.
3: Ага.
2: Вот. Ну и, конечно же, несколько чашек. Это вот традиционное пожелание ученых. И время, в которое вы, конечно, употребляете этот напиток.
3: Но хотим вас предостеречь от огромного количества кофе. Я имею в виду каждые 2 часа по чашке.
2: Угу.
3: Потому что иначе, естественно... Такой, ну, такая частота может мешать качественному сну. Напиток снижает мозговые волны, отвечающие за глубокий отдых. И из-за этого сон становится поверхностным, что приводит к утренней разбитости. Поэтому, ребят, аккуратнее. Конечно, эффект зависит и от генетики, и от возраста, и от индивидуальных особенностей. Но если вы постоянно чувствуете усталость, то попробуйте снизить количество употребляемого кофе. Ну и ни одна диета вот таких мук, конечно, недостойна, и это вам не надо. Мы хотим, чтобы лето вам принесло только яркие эмоции, а не постоянные напоминания. Мне еще -3 осталось.
2: Да, лучше наслаждаться, конечно же, и прекрасной погодой, да и собой. Вот, ну и каждый раз все-таки соглашаемся с тем, что полезно то, что нормально и в норме всегда.
3: Угу. Ну, вообще, наслаждение собой — это прекрасная история. Я вот понаблюдала за теми, кто вышел на пляж. У нас на острове люди с отличным самооценкой. Что не человек, что не персонаж, все, знаешь, как по подиуму гуляет. Я несу себя этому миру. Ну, ты понимаешь, да, что я о себе рассказываю? Просто так завуалировала.

0: Ох, видимо, зацепила новость предыдущая про диету и про кофе. Нам даже шуточку отправили. Чем больше жира, тем теплее вода. Да, с добрым. Спасибо большое за поддержку. Ну, кстати, и спасибо за то, что вот пишете, комментируете. Это очень важно. Тут, оказывается, по общей статистике, люди стали говорить меньше. В среднем на 28%. Это очень разительная разница. Или 4700 слов в день. Вот настолько меньше. Исследователи связывают это со смартфонами, переписками, удаленкой и упрощением коммуникации. Плюс ко всему уровень и словарного запаса, да, очень сильно снижен. А, да, те люди, которые как раз-таки остаются эрудированными, грамотными, по-прежнему высказывают свою мысль очень четко, структурированно и наполнено разными словами, сейчас на вес золота.
1: Ух ты, пытается выровнять статистику, все-таки как-никак немножко добавить этих слов.
0: То есть, нет, я думаю, что они просто не в статистике дело, они просто живут, ну, то, скажем так, свои стандарты жизни. А в целом и в общем люди, ну, скажем так, два слова связать не могут.
1: Ну,
0: это печально.
1: Ну, и все эти сокращения, которые сейчас, опять же, используются. ОК, да, и многие другие, конечно, убирают более красочный рассказ, вот, превращают его в какое-то короткое сообщение. Ну, и, конечно, да, гаджеты, понятно, сейчас вот написать смс. Да, надо возвращать голосовые все-таки, чтобы человек начинал говорить побольше. Вот, когда, знаешь, вот ты смотришь, тебе вроде бы прилетело от друга, но 3.5 минуты. Вот, ладно, так... 2х можно ускорить.
0: Да.
1: Что сказал? Непонятно, но зато прослушал.
0: Не, ну это хорошая тренировка. Никто ж не обязует тебя слушать. А человек уже проговорил всю свою мысль, потренировался. Это же вот такое мини-публичное выступление. Почти. Но это не точно. В общем, ребят, если вдруг вам нужно прокачать свои скиллы по общению, то пишите нам свои смс-очки, мы будем рады.
1: Номер 49-105-7. Напоминаем координаты.

0: на русском радио.
1: А вот у наших радиослушателей все в порядке со словарным запасом. Тут целое СМС прилетело, которое мы обсудим уже в следующем часе. Раз уж вам понравилась тема про улучшение словарного запаса.
2: Да, поговорим.
1: Давайте. Угу. Я вообще за и только.
2: Добавим еще больше слов.
1: Ага, только теперь это сделает Костя Столяров в его новостном выпуске. Не пропустите.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз представил план поэтапного отказа от тестов на животных при проверке химикатов. Власти Пафоса заявили об улучшении ситуации с водой. На Кипре одна из самых низких в ЕС долей неполных семей. Теперь подробнее. 1 июня Еврокомиссия представила план, по которому в ЕС постепенно перестанут использовать животных для проверки безопасности химических веществ. Подчеркивается, что животных не будут подвергать опытам. На смену придут альтернативные методы, не менее надежные для защиты здоровья людей и природы. В Еврокомиссии отмечают, что данное решение становится главным шагом к модернизации оценки химической безопасности. Подробности на сайте Лента Кипра. Обильные дожди зимой и весной вместе с новыми опреснительными установками заметно улучшили водоснабжение Пафоса, сообщил губернатор округа Харламбус Питтакапитис. Установка в Куклей уже выдает 20 тысяч кубометров воды в сутки. Мобильные опреснители в Киссонерге выведены на полную мощность и дают еще 12 тысяч. Производительность завода в Аспрокримосе выросла с 32 до 42 тысяч кубометров в сутки. Продвигается проект опреснительной установки в заливе Хрисохус. По словам Питтакапитиса, принято политическое решение и снят вопрос с выбором места. При этом фермеры Пафоса отмечают, что опресненная вода идет только в краны отелей и местных жителей, но не на поля. В связи с этим владельцы банановых плантаций сегодня выйдут на акцию протеста. Подробности на сайте Лента Кипра. Каждая восьмая семья с детьми в Европейском Союзе живет с одним взрослым, однако на Кипре этот показатель заметно ниже среднего. В 2025 году неполные семьи составили более 10% кипрских домохозяйств с детьми против почти 13% в целом по ЕС. Об этом говорят последние данные Евростата. В прошлом году в Евросоюзе насчитывалось более 6 миллионов неполных семей с детьми. Наибольшая доля таких домохозяйств зафиксирована в Эстонии – более 40%. На другом конце рейтинга Словакия – чуть более 3%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно и солнечно, без осадков. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 26 градусов. В Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Морская вода на кипрских пляжах в среднем прогрелась также до плюс 22 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Продолжаем просыпаться и встречаем прекрасную ведущую утро-терапии Веронику Вершкину у нас в студии. Вероника, очень доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Привет, привет.
1: У нас сегодня очень такой четкий, структурный эфир намечается. Группы, мастер-майнды, движение к цели. Это очень вдохновляет. А когда, как не на старте летнего сезона, об этом вообще говорить?
2: Да, да. Я помню, что я обещала эфир второй по
3: предыдущему. Про раздражение.
2: Да, про раздражение. Я решила чуть дозировать раздражение. И в следующий раз мы обязательно про него поговорим, а сейчас мы поговорим про групповую динамику. И мне хочется начать с того, что мы начинаем свою социальную жизнь именно с группы. Детский сад — это некая группа, в которую мы попадаем.
1: Нет, да. Подожди, сначала семья.
3: Это уже тоже группа.
2: Да. Но семья, мы не можем выбрать свою семью, да, мы не можем попасть или не попасть в семью. Чаще всего, если все у нас сложилось хорошо, мы родились в семье, и у нас уже есть какие-то родители, и никуда они от нас не денутся.
1: Ну, да?
2: Да. Вот.
1: Но детский сад ты тоже не можешь выбрать.
2: Ты не можешь выбрать детский сад самостоятельно, но внутри детского сада обычно ты можешь выбрать себе компанию, ты можешь выбрать себе человека. Да. И там уже начинается определенная динамика. Естественно, группа считается, когда
1: династия там начинается.
2: И это тоже, и это тоже. От трех человек у нас считается группа, и очень разные бывают обстоятельства в школе, в детском саду, даже в университете. Многие говорят, господи, вот только бы больше никогда не попасть ни в какую вот эту вот обучающую тусовку, где, не дай бог, опять будет вот это вот. У кого-то был буллинг. К сожалению, это распространенное явление, и это очень сильно влияет на ощущение себя внутри группы. У кого это были какие-то другие ассоциации, но в большинстве своем современная архитектура обучения построена не просто так в групповом формате. Группа нас очень сильно мотивирует. В группе образуется, с одной стороны, вот если она хорошо построена, в группе образуется такая здоровая конкуренция, когда за счет того, что кто-то выходит в лидерские позиции, все остальные начинают потихонечку подтягиваться. И если в группе, мы помним, да, тоже важное правило группы, что группа двигается со скоростью самого медленного игрока. Если все поддерживают самого медленного игрока, если есть вот эта взаимовыручка и взаимопомощь, и группа постепенно образуется в команду, здесь есть большая разница между группой и командой, то движение человека в обучающем треке или движение человека к собственной цели становится приятным, интересным в игровой динамике и помогает человеку легче достигать цели.
1: Так, отлично. Ну и, соответственно, во взрослой жизни мы точно так же попадаем в группы, имею в виду школа, ну это еще пока не взрослая жизнь, но тем не менее, университет, работа.
3: Самая главная группа.
2: Абсолютно.
1: Да. Это та самая, да. Ну и, соответственно, если вдруг что-то не получается, то ты можешь просто поменять эту группу и двигаться уже в другом ритме.
2: Да, только если ты как эксперт, например, да, как я, или если ты предприниматель, то обычно группа равных нам, нам не достается. Вот не может предприниматель построить группу со своими коллегами, потому что они находятся на ранг ниже него, он не может им сказать, товарищи, у нас тут инвестор отвалился, потому что все начнут паниковать, что сейчас они потеряют работу и сбегут.
1: Да.
2: Да? Соответственно, нужна группа людей, которые могут поддержать тебя и быть независимыми, находиться не внутри твоего бизнеса, а вовне. То же самое эксперты.
1: Так, интересно. А что с этим делать? Ну, это получается, команда внутри работы — это одна история, но тебе нужна другая команда, которая будет тебя поддерживать.
2: Да, мы как раз сегодня будем говорить, какие есть методики, как можно такую группу приобрести, что, чем это может быть чревато и как это может помогать.
1: О, интересно. Если у вас есть вопросы, смело подключайтесь к нашему диалогу. Будем рады.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 – это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milt's Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milt's станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Ну что, друзья, поехали, да, тот самый рецепт, где искать свои команды, да, каким образом организовывать группы, которые вас будут вдохновлять и с которыми вы будете двигаться только вперед.
1: Да, есть разные способы создать себе такую группу, да, и, конечно, лучше всего это формируется какая-то группа друзей, которая вас поддерживает.
2: Uh-huh.
1: И если вам повезло, и ваши друзья верят в то, что вы делаете, ваши друзья заинтересованы в вашем развитии, и вообще они имеют представление о том, как вы двигаетесь вперед, тогда ваше окружение это ваши друзья, да, и то, что будет вас продвигать, это вот ваши друзья. Это замечательно, это прекрасно, но это бывает крайне редко. Потому что как формируется дружеское общение? Это, если это семья, то это какие-то семейные дружбы, и если повезло, то мужчина дружит, а женщины иногда дружат, иногда нет, или наоборот бывает, да. Очень редко бывает, что дружат и мужчины, и женщины, и это такая семейная классная история, можно вместе попутешествовать. Но тогда вопрос, а как эти люди соприкасаются по деятельности, которую они делают? Насколько эта дружба вас продвигает? И я говорила много раз, что можно делить на кластеры свои взаимоотношения. И с кем-то вы будете отдыхать, с кем-то вы будете вместе работать, продвигаться к целям. И вы не можете требовать от одного человека всего.
0: Ну, конечно.
1: Да, чтобы вот, а теперь, дорогая подруга, слушай мою бизнес-стратегию, давай мне отдельные советы на тему того, куда мне двигаться дальше. Подруга скажет, знаешь, я твои истории про твоих мужчин слушала, больше слушать ничего не хочу и не буду.
2: Пока только отдыхали.
1: Да, да. Поэтому, естественно, во взрослом возрасте сформировать такую группу, которая будет вам помогать, сложнее самостоятельно. Именно на этом фоне появилось очень много форматов. Да? Есть для предпринимателей есть очень известный формат – это форумы. Что такое форум? Это то же самое, что форум, мастермайнд, да, это объединение руководителей форума обычно крупных компаний или владельцев крупных компаний, да, которые как раз на встрече помогают друг другу, разговаривают, продвигаются, и внутри этой группы образуется очень большая близость.
0: Ну и в том числе партнерство, да, как результат, да, того самого...
1: Да, какое-то продвижение, да, обмен мнениями. Почему вот в этом формате группа, которая таким образом сформирована, это хорошо? Есть такое важное понятие, как одиночество лидера. Когда человек находится на управленческой позиции, поделиться своими переживаниями с ярусом ниже очень рискованно для бизнеса.
0: Ну, конечно, потому что команду может выштормить, да, там, исходя из тех, из той информации, которую ты можешь им донести, а лучше не надо. И, соответственно, начнутся, ну, да, разброд и шатание. Поэтому для этого нужны другие люди.
1: Да, и, естественно, получить какой-то, ну, банальный совет, а что делать в такой или такой ситуации, тоже не от кого.
0: Ну и даже, на самом деле, может быть, и не совет, но опыт, да, там, а как это было у вас, каким образом вы проходили, да, в том числе, обмен вот опытом, это самое интересное, самое вкусное, за что люди друг друга любят и ценят. Мне кажется, только так и рождается истина, да, когда каждый поделился своим опытом, что-то где-то сработало, где-то что-то не сработало, а в итоге получается хороший результат.
1: Да. И вот это вот это, в коучинге иногда это называют переопыление, да, когда мы...
0: Переопыление?
1: Да-да-да. Когда мы взаимодействуем с другими людьми, и мы как бы заряжаемся от чужого опыта, получаем... Иногда мы заряжаемся от чужих идей, да, чужой опыт — это когда мы обмениваемся конкретно историями своего опыта и своей жизни, а чужие мнения или чужие идеи — это когда мы как в формате мозгового штурма выбрасываем идеи, которые к нам приходят на стол, никак их не критикуя, и человек может какие-то из этих идей взять.
0: Ну все, пчелки, переопыляемся и возвращаемся.
3: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском. В июне мойка высокого давления всего за 79,95. Напольный вентилятор за 15,95. Комплект мебели для сада по 99,95. Газовый гриль 5 конфорок 299,95. Спрей для кондиционера всего 2,99. Онлайн mangas.com.cy. Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
5: Испорчу вашу борозду. С уважением, старый конь.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Если вы только что включились, то мы сегодня обсуждаем тему как раз-таки важность нахождения в хорошей группе, да. Группе единомышленников. И это касается не только предпринимателей, это касается вообще всех сфер жизни. Ну, как, например, да, если мы пойдем в бытовую плоскость, то это и всевозможные спортивные тусовки, женские завтраки, да, мужские гаражи.
2: Да, такие клубы по интересам, да?
3: Абсолютно. То есть у меня с подругами в Афродите есть традиция, да, мы периодически, не очень регулярно, я хотела бы чаще, девчонки, если вы слышите, это для вас. Мы встречаемся на завтраке, мы болтаем обо всем, мы вообще в этот момент не обсуждаем ничего, там, чуть-чуть обсуждаем что-то по работе, но в основном мы рассказываем, кто куда съездил, какие новости, какие-то обсуждаем наши местные афродитовские сплетни.
1: Это создает... самое интересное.
3: Да, естественно. Это создает такое ощущение близости, да, и безопасности. И мы этой же компании можем сходить и на концерт, мы можем сходить там куда-то и спортом позаниматься. И вот это вот ощущение, что у тебя есть люди, с которыми ты можешь быть близок, это крайне важное ощущение. Мы про него много говорили. Чем небезопаснее внешнее пространство, тем больше нам хочется объединяться.
1: Да.
3: И группа, близкое общение снижает уровень тревоги. Это очень хорошо изученный и научно доказанный факт. Да, если есть и тоже абсолютно иллюзия, что если человек интроверт, и он заряжается от того, что он находится один, что ему не нужны люди. Любым людям нужны люди.
1: Ну, человеку нужен человек.
3: Да, да, просто интроверту нужно чуть меньше людей, чуть реже эти люди нужны, но люди нужны очень сильно. Поэтому формирование такой группы для себя, вот нахождение людей, которые в твоих интересах тебя поддержат, это такая важная задача, которая помогает человеку и чувствовать себя счастливее, чувствовать себя менее тревожным. И если эта группа про работу, да, то она помогает и продвигаться. Но не только про работу, на самом деле. Если это группа про какую-то цель.
1: Да, да, да, да, прежде всего.
3: Да, да.
1: Хорошо, а как быть с теми людьми, которые активно заявляют «я сам»?
2: Мне никто не нужен.
1: Мне никто не нужен. Есть же и такие экземпляры.
3: Я всегда люблю говорить, не сломано, не надо чинить.
1: Да.
3: То есть есть люди, которые двигаются в одиночку гораздо лучше. Группа накладывает определенные ограничения. Если эта группа неуправляемая, тогда там нет никакого модератора, нет никакого лидера, который там направляет эту динамику групповую, тогда в этой группе могут быть очень разные проявления. Да? Вот снова возвращаемся в неудачные классы, в которых был буллинг, да. Какие-то еще аспекты. Если вот этого понимания психологического аспектов того, как развивается группа и групповой динамики нету, да, ну, ноль претензий к учителям, у них очень много задач, это не всегда у них на повестке дня самое первое. Тогда эта группа может быть токсичной для человека, для конкретного человека.
1: И вот что делать в этой ситуации, мы обсудим через пару мгновений. А пока сверим часы.
4: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
5: Новая песня на русском.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
1: Утро-терапия.
5: Утро-терапия.
1: На русском радио Кипр.
6: Так, ну а сейчас будем очень важную информацию обсуждать.
7: Да.
6: Токсичные группы. Что с этим делать, как оттуда бежать и что, и надо ли?
7: Да, мы говорили много про работу, на которой образуется токсичная атмосфера, да, и как можно, с одной стороны, выжить, если вы не можете сейчас уволиться, и что можно делать, если

0: вы можете уволиться. Да, если это группа людей или друзей, то здесь тоже все важно делать постепенно. Но сначала важно осознать, что вы плохо себя чувствуете в этой группе, что что-то не то. Чаще всего именно один какой-то человек, к сожалению, чаще всего он занимает лидирующую позицию, вызывает у вас вот это вот ощущение дискомфортно, что что-то со мной не так, как будто я какая-то недостаточная, что-то у меня вот здесь вот ноги кривые, здесь какие-то волосы короткие, что-то, в общем, все не то. И вроде бы это комплимент, но он какой-то вот кривой, этот комплимент, и ощущение после него неприятное. И из такой группы надо постепенно выходить. Да, и, естественно, выходя из этой группы, человек чувствует изоляцию. Для этого крайне важно развивать свои коммуникативные навыки. Это вообще важный очень навык, да, почему коучинг в этом очень сильно помогает, да, уметь задавать вопросы, уметь интересоваться другими людьми, взаимодействовать с именно обучением коучингу. Вот у нас недавно был эфир с Юрой, да, как раз здесь на Кипре стартует обучение коучингу, и это помогает очень сильно, если с коммуникацией есть сложности. Потому что постепенный поиск для себя другой группы, другого социума во взрослом возрасте — это такая задача нетривиальная. Почему падл так стал круто развиваться? Потому что это комьюнити. Потому что люди могут вообще даже не знать, кто чем занимается, но ощущение, что у меня есть какая-то команда, что я вот здесь пересекаюсь с одними и теми же людьми, вот это чувство безопасности и какой-то уровень близости формируется внутри вот игровой индустрии.
1: Ну, это что-то новое, да, непонятное, там непонятно как пока даже вот стоит себя чувствовать, и вот все получается.
2: Ну, еще мама говорила, да, смотри, что там у тебя за компания, они тебя плохому научат. Ну, условно, я думаю, что это могла быть
1: это
2: мама,
1: извне, да?
2: Это мог быть там папа, это могла быть бабушка. Ну, вот эти советы 100% вы слышали. Это как раз-таки об этом, да, потому что компания научит, это про что?
0: Есть социальная теория. Как известно, социальные теории плохо подвергаются проверке, но тем не менее, которая буквально звучит так, что мы состоим из тех, с кем мы общаемся. То есть наш психологический портрет, наш психологический каркас, наши верования — это совокупность идей людей, которые входят в наше окружение.
2: А я вот никогда не была согласна с фразой «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты».
0: Она слишком ограничивает одного человека.
2: Да.
0: Мы говорим, социальный круг — это примерно 150-200 человек.
2: А вот это уже, да, fair enough. Отличная статистика. И то есть, соответственно, эти люди, они могут быть из разных направлений, но могут быть и, например, только коллеги по работе и семья условные, больше никак, у каждого свое. А в том числе формируют ваше мышление, да, и составляют, ну, вот такую ценную часть вашей личности, получается.
0: Есть проверенные гипотезы после Вьетнамской войны, да, когда военные возвращались в свое тяжелое окружение, они продолжали заниматься тем, чем они занимались на войне. А если они возвращались в свое хорошее окружение, которое у них до этого было, то они очень быстро возвращались в стабильное эмоциональное состояние, быстрее справлялись с ПТСР и с другими зависимостями, которые у них образовывались. Да, и это действительно окружение, в котором человек находится, действительно на него влияет. То есть отрицать мы это не можем. Это доказанный факт. Насколько сильно, состоим ли мы из 250 человек, с кем мы общаемся или нет, не доказано.
2: Но на самом деле, у меня недавно даже новость была от того, куда человек приехал, складывается жизнь, мышление, и насколько он может улучшить, либо ухудшить свое положение в жизни. Даже на этом уровне.
0: Есть, да, страна влияет очень сильно. Даже там законы в стране, политика в стране. Это все очень влияет на человека, это правда.
1: А что делать, если одна твоя группа плохо отзывается о второй твоей группе и пытается тебя переманить? Вот, например, там группа для отдыха говорит, знаете, у тебя вот группа вот для работы, ну не так она на тебя плохо влияет. Это вот такой взгляд извне.
0: Ну, это, знаете, такой передел территории. Чаще всего, да, власть, у кого власть, что происходит. Тут вопрос, насколько человек сам устойчив к тому мнению, которое ему высказывают. Опять же, да, если мы говорим про организованные группы, вот форумы — это для очень-очень богатых руководителей, а есть мастермайнды. да, куда ходят люди, которые, у которых малый бизнес, или да. у кого есть просто какие-то цели, касающиеся там семейного положения, касающиеся там здоровья собственного, там спорта, да, которые проще достигать в группе. Тогда в этой организованной группе за счет того, что она модерируется коучем или психологом, все отношения формируются поддерживающие. И за этим очень строго следится, если, опять, человек профессионал. А если эта группа не организованная, то такие ситуации могут быть. Здесь важно быть устойчивым. А для чего вы это делаете? То есть для чего вы общаетесь с одной группой и со второй группой? Что для вас важнее? Видите ли вы долю правды в том, что на вас та группа плохо влияет или нет? И как вы это решение принимаете? Послушав другого человека или самостоятельно?
2: А вот насчет организованных, про организованные группы и про мастер-майнды мы поговорим в следующем выпуске. Детальнее и подробнее. У нас есть для вас потрясающие новости.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: А вот теперь про полезные группы, про мастер-майнды, да, и, может быть, даже про формы в том числе. Но, правда, важная информация, да, и полезная информация, она на весь золото. Куда пойти, кому обратиться, чтобы максимально экологично найти свое окружение? От этого же легче станет абсолютно всем.
2: Да, обычно мастер-майнд, форумы образуются вокруг бизнес-сообществ. Uh-huh. Да, у нас здесь достаточно бизнес-сообществ, внутри которых есть крупные игроки на рынке. Форумы образуются вокруг профессиональных сообществ, например, IT-сообщества, да. И там даже не обязательно нужно, чтобы был форум, да. Вот есть IT-пати, и там встречаются люди,
1: например,
2: да, которые между собой разговаривают внутри индустрии и получают вот эту поддержку. Да, это не организованная группа. Может ли там быть что-то, что вам не нравится?
1: Поспорят, а вы организованные.
2: Я сейчас имею в виду в том смысле, что там нету вот этого движения к цели, которое модерирует конкретный человек, к цели конкретного предпринимателя. Uh-huh. Да? То есть это сообщество, это вот не группа в том представлении, в котором я о ней говорю. Я с большим уважением коллегу и к всей этой деятельности. Uh-huh. Я ходила часто сама туда. А если мы говорим про вот мастермайнды, то, по сути, психологи, коучи организуют мастермайнды очень часто. И тут вопрос, с какой целью вы хотите пойти на такой мастермайнд. Потому что цель здесь определяет. Uh-huh. Одна из важных задач – это уровень людей внутри команды, да, внутри той группы, в которую вы приходите.
1: Конечно.
2: Потому что если внутри группы находится человек, который зарабатывает, не знаю, 100 миллионов, и который зарабатывает 2000 евро, это будет очень разный шаг, и они будут друг друга демотивировать.
1: Да.
2: То есть потому что, ну, не могу я шагать через 25 ступеней, у меня шаг маленький, да?
1: А второму он
2: как бы смотрит такой, а что это за маленький котенок, который тут шагает под столом? Угу. Чему я здесь могу научиться? Да, вот уровень восприятия разный. Поэтому крайне действительно важно, чтобы в группе были люди, которые примерно по одному социальному статусу, по одному уровню. При этом цели, которых они могут достигать, могут быть разными. Это могут быть личные цели, это могут быть профессиональные цели. И здесь важна именно организация. Uh-huh. Да, у меня есть несколько подруг, которые организуют, и вот недавно я решила, что я хотела бы для экспертов и малых предпринимателей, у которых до 10 сотрудников, организовывать такую группу. Uh-huh. И пока это только начало, я только собираю, у меня нету даты старта. При этом, если для вас это интересная информация, если бы вы хотели поучаствовать в такой группе, то напишите, пожалуйста, мне в Инстаграм. Группа действительно дает возможность получить не просто... Есть такой эффект пяти «да». Угу. Да, вот иногда, особенно в гольфе так бывает, когда муж мне говорит, ну вот так надо делать. Я говорю, господи, все, не мешай мне, тут так ничего не получается. Через там несколько раз тренер мне пару раз это скажет. Я говорю, ой, любимая, вот мне тренер вот так сказал, надо делать. Я прям вижу, как у него сжимается челюсть. Он говорит, да-да,
1: тренер. Я же тебе говорил.
2: Тренер
3: сказал. То же самое вроде бы.
2: Да, то есть вот это вот подтверждение от большого количества человек, которое мы получаем одномоментно. Uh-huh. То есть uh-huh. если вам сказали, вы саботируете продажи, если вам сказал это один человек, в индивидуальной работе. Угу. И если вам сказала это 5 человек, 6 человек одновременно в группе, Вероник, ну кого ты обманываешь?
1: Да.
2: И все такие, конечно, все вот так вот это происходит. Ты вот это саботируешь. Угу. Тогда у нас появляется вера в то, что это правда так. Потому что вот это вот ощущение, что толпа нас выбрасывает иногда в события, которые мы хотим избежать.
1: Да.
2: Да, наша психика очень защищается от чего-то нового.
1: Мы привыкли, на самом деле, да?
2: Да.
1: И все новое — это очень сильно пугающая история. И плюс ко всему, это хорошо, на самом деле. Таким образом мы фильтруем информацию и не на каждую информацию ведемся.
2: Естественно, да. И вот хорошо организованная группа в этом очень сильно помогает.
1: Вероника, я хочу расспросить у тебя подробнее, что это за мастер-майнды, которые ты организовываешь,
2: да.
1: И куда ты поведешь этих людей?
2: У каждого будет индивидуальная цель. Мы эту цель обсудим на собеседовании перед тем, как заходить в эту группу. На этом же собеседовании я буду делать срез там, с какого-то социального статуса человека для того, чтобы люди попали в примерно одинаковую для себя группу.
1: Так.
2: И дальше внутри этой индивидуальной цели могут быть подразделения. То есть эта цель может быть про бизнес, эта цель может быть личная, но там будут подразделения. В любом случае, потому что я адепт здорового образа жизни, там будут цели, которые связаны с нашим движением к нашему здоровью, потому что это наша энергия.
1: Абсолютно, да, уверена. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на Веронику Верушкину и стучитесь к ней в Инстаграм для того, чтобы узнать детали и подробности и уже получить непосредственно напрямую всю полезную информацию. Это важно.
2: Да.

0: Реклама на русском. Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
1: Ева, я любила тебя.
0: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
1: Я сочиняю роман.
0: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Утро-терапия на русском радио «Кипр».
5: Ну что, Вероника, дорогая, резюмируем, да?
6: Да, мне, наверное, сегодня хочется сказать, что все люди, которые развиваются так или иначе, могут развиваться, с одной стороны, быстрее, а с другой стороны, не обязаны терпеть, если им не нравится то окружение, которое у них есть.
5: Совершенно верно.
6: И создавая для себя эту мысль, мы много раз ее повторяли на эфирах, и я всегда остаюсь ей верна, создавая для себя любыми способами, самостоятельно, через то, что вы выбираете тех людей, с которыми хотите общаться, тем, что вы находите людей, с которыми, которые вы чувствуете, что будут помогать вам развиваться. Есть же еще формат бади, когда вы просто выбираете человека, говорите ему, давай расти вдвоем. Да, это тоже классный формат, он вам ничего не будет стоить. И
5: Будет, конечно, нервы,
6: времени,
5: сил,
6: времени,
5: а это
6: да,
5: очень ценный
6: да,
5: ресурс, поэтому
6: да.
5: В этом мире нет ничего бесплатного.
6: Да, естественно, да, это не будет стоить вам денег, но будет стоить чего-то другого. Но расти совместно интереснее, веселее,
5: это
6: правда классный инструмент, если уметь им пользоваться. Вот этого мне хочется нашим слушателям сегодня пожелать, чтобы у вас было то окружение, которое помогает вам двигаться к тем целям, которые у вас есть.
5: Да, друзья, усилим эту мысль. Интересных собеседников, классных друзей, развивающего вам вот как раз-таки окружение для того, чтобы вы шли дальше. Так действительно гораздо интереснее жить. Когда тебя окружают потрясающие люди, которым хочется тянуться, это кайф.
6: Да.
5: Это то, что тебя очень сильно драйвит. И да, для многих это остается, конечно, мечтой, потому что, ну, не всегда ты можешь, скажем так, позволить себе такую роскошь находиться в окружении действительно очень потрясающих людей. Но мы надеемся, что вы справитесь, и если у вас стоит эта задача, пусть она у вас тоже осуществится.
7: Стремитесь к этому.
5: Ну, а на это мы потихонечку с вами будем двигаться дальше, а именно в следующий час. Там дальше Костя Столяров уже заждался с новостями.
6: Да.
5: Вероника, тебе пожелаем отличного дня, и до встречи через, да, не через неделю, во вторник в рамках утро-терапии.
6: Да, всем доброго утра.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Фермеры Пафоса перекроют дорогу к аэропорту, требуя воды для полива. В Лимассоле у пенсионерки украли 42,5 тысячи евро с помощью телефонного мошенничества. Депутат, прошедший в кипрский парламент, набрал всего 300 голосов. На острове спорят о системе выборов. Теперь подробнее. Сегодня, 2 июня, фермеры Пафоса выйдут на акцию протеста и перекроют дорогу к аэропорту. Они заявляют, что сокращение объемов полива ставит под угрозу урожай. По данным участников, в этом году лимиты на полив для открытого грунта дополнительно урезаны. Фермеры утверждают, что выделенных объемов недостаточно для нормального ведения хозяйства, в частности, для выращивания бананов. Они не понимают, почему при большей наполненности водохранилищ по сравнению с прошлым годом лимиты на полив стали меньше. Подробности на сайте Ленты Кипра. 76-летняя жительница Лимассола стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 42 500 евро. Пенсионерке позвонил мужчина, говоривший по-английски и представившийся сотрудником платежной службы. Под предлогом проверки безопасности счета он убедил женщину перейти по ссылке из СМС, после чего со счета списались деньги. Правоохранители напоминают, что ни одна финансовая организация не запрашивает банковские данные, личную информацию или пароли по телефону или в сообщениях. Спустя неделю после парламентских выборов в кипрском обществе разгорелась дискуссия о справедливости системы распределения мандатов. Голосование вывело в палату представителей кандидатов с несколькими сотнями голосов, тогда как более популярные соискатели остались за бортом. На практике это означает, что даже небольшая партия, преодолевшая проходной барьер в небольшом округе, может провести своего кандидата в парламент. В то же время кандидат с гораздо большим числом голосов в Никосии может остаться без мандата, если в его партии оказалось слишком много более успешных претендентов на ограниченное число мест. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно и солнечно, без осадков. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 26 градусов. В Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Морская вода на кипрских пляжах в среднем прогрелась также до плюс 22 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, снова здравствуйте, очень доброе утро, оно прекрасное, оно яркое, оно замечательное. У нас есть очень важный повод, которым мы бы хотели бы поделиться. Вчера на эту планету появился и пришел очень маленький, очень сладкий мальчик Дмитрий Дмитриевич Пунин. Боже, какая красота! И, конечно же, мы хотим передать приветы и самые искренние поздравления молодым родителям, потому что новое счастье посетило их дом, и, конечно же, пусть малыш растет здоровым, таким ярким, активным, пусть мама и папа, ну и, конечно же, братья и сестры всегда радуются и наслаждаются тем, что у них есть еще один такой замечательный ребеночек, братик, сынок.
3: Недаром он появился в первый день лета. Пусть в вашем доме здесь всегда будет вот сиять солнце. Это лето будет каждый день самым прекрасным. Ну, конечно, родителям хочется пожелать чего? Сна хорошего.
2: Удачи,
3: да. Ну, как минимум, все мы знаем, первое время это как можно больше сил. Ну, и, конечно, побольше здоровья.
2: Да, это правда. Очень рада, бесконечно, правда. Всегда радуюсь, когда такие потрясающие новости прилетают. Как за себя. Хочется, чтобы в каждой семье, вот как раз-таки, по ребенку, давайте так.
3: Да.
2: А почему бы и да? Призываем, да, пусть ваша семья разрастается, пусть детишки вас радуют, и вот детский смех окружает нашу потрясающую, да, и вашу и команду, и вообще окружение. И, вы знаете, мы вот недавно отвели детский праздник, да, буквально вот
3: там
2: на выходных.
3: 31 мая, да.
2: И у детей такая энергетика потрясающая. Каждый раз как будто бы заново рождаешься. Всегда, всегда дети приносят что-то хорошее. Мы искренне поздравляем семью Пуниных с прибавлением.
3: Еще раз овации.
2: С днем рождения. Ура!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Волосы на теле человека – это отдельная энциклопедия. Ежедневно у нас выпадает от 60 до 100 волос. Утром и вечером волосы растут быстрее, а ночью очень медленно или не растут вовсе. В среднем за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок. Если речь идет про голову, то большинство из нас хочет сберечь и приукрасить копну волос. Что же до остальных мест на теле, то здесь мы старательно с волосами боремся. Особенно дамы. На смену болезненным ручным депиляторам и воску приходит лазерная эпиляция, современная, эффективная и безболезненная технология. Волосы на нашем теле просто запрограммированы на повторное восстановление. Можно выделить три стадии роста волос. Активная, промежуточная, когда он перестает расти, и финальная – полное прекращение роста. Поэтому невозможно с первого раза удалить нежелательные волосы и мгновенно превратиться в глянцевую модель с обложки. Именно из-за фаз роста волос необходимо пройти полный курс лазерной эпиляции, а иногда и парочку, чтобы гладкие ножки, лицо или зона бикини радовали вас несколько лет подряд. Поскольку все индивидуально, необходимо обязательно консультироваться. У кого-то волос от природы немного, кто-то борется с ними всю жизнь с самого детства. Темные волосы легче поддаются воздействию, чем светлые. А еще важен природный оттенок кожи. Предлагаю обратиться к специалистам лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик», чтобы вам подобрали персональный график и подходящую технологию с учетом возможных противопоказаний. Красота – это прежде всего здоровье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
3: Добрямба!
4: Утрямба!
3: Всем чмоки!
4: Лайки!
3: Здрасте!
4: Здесь энергичный Сержио.
3: И Ира, наше счастье.
5: Рубрика «Милота дня». В Японии появились сервисы по аренде питомцев. В одном из зоокафе Токио можно взять песика на час.
6: Да. Так здорово.
5: Сделано это для того, чтобы люди могли понять, смогут ли они ухаживать за питомцами перед тем, как становиться хозяином.
6: Полноценным.
5: Ну, вот песика. Услуга стоит $27 за час.
6: Так.
5: В нее входит небольшая часовая прогулка. Так, на которой можно покормить питомца и даже попробовать, если можно, да, если подразумевает порода, потренировать.
6: Так, это вне кафе, да? Ты, то есть,
5: да,
6: можешь,
5: конечно,
6: взять песика, пойти,
5: да,
6: вот, полноценно насладиться этим временем, проведенным с питомцем, а потом уже возвращаешься и, возможно, там пообедать, да, либо поужинать. Так, ну здорово.
5: Я вот сейчас вот боюсь даже рассказывать детали, подробности этой новости, потому что нахожусь пока у подруги, у нее пес. Вот, и я, конечно, гуляю вместе с этим псом, но пока подруга у меня за это деньги не просит.
6: Как тебе такая вот аренда без оплаты? Так, ну ты на себе сейчас ощущаешь, вот как будто ты владелец питомца.
5: Ну, в том числе.
6: Какие ощущения у тебя?
5: Весело, забавно.
6: Кота возьмешь? Так, ну это пес, собачка, да?
5: Это другое, да. Ну он очень веселый, он такой очень ко мне позитивно настроен. Он меня защищает, ухаживает за мной, да. Он там обязательно приползет вечером, ну так, ну я так понимаю, что это спокойной ночи. Обязательно утром. Бесконечно такое счастливое существо, которое вот радо всему. Пока покормишь — рад. Пойдем гулять — рад. Просто погладишь — бесконечно рад. Очень-очень весело. И он такой, знаешь, ну, такой хорошенький, да, как на своей волне немножко, но хорошенький питомец. Вот, поэтому я, конечно, очень рада, что у меня есть и такой опыт, потому что когда-то был опыт с передержкой
6: кота. Я помню, да, ты рассказывала.
5: Вот, а сейчас вот
6: Сфинкса.
5: Будет такой... Да-да-да, а сейчас будет небольшой такой опыт вот и с собакой. Ну, судя по всему, я, конечно, никого заводить не буду.
6: Ах, ладно, я тут думал уже все. Все-таки мы тебя немного уговорили даже такими методами.
5: Но похвастаться, что я и так умею, уже могу. Но вообще, на самом деле, правда, это очень такая приятная энергетика. Но мне кажется, малыши в этом плане рулят. Вот, вот когда маленький ребенок есть в доме, вот тогда это вообще красота.
7: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Так, ну у нас смс полетели после темы о передержках, там, котов, собак. Угу,
3: аренды вот этой, той самой.
2: Пишут нам, у меня гигантская улитка, в июле возьмешь на передержку?
3: А что, Ир, устроишь улиточное спа?
2: Ага.
3: Это, кстати, недавно было очень популярно.
2: Ну и полезно для кожи, на самом деле, эта слизь, она помогает там
3: машинкам. Насколько гигантская?
2: Я не знаю.
3: Кого назвали улиткой? Так, муж, ты улитка.
2: Не, ну хорошо, что детей не предлагают, да? Но мне нравится, как на «ты» легко написали, да, на смс-портал 49-105-7. Вот это, конечно, да. Насчет детей. Давайте продолжим эту историю. Дело в том, что появились рейвы для детишек в возрасте от 1 до 3 лет.
3: Ух ты!
2: Я в шоке.
3: Не рановато ли?
2: Диджей из США проводит масштабные техно-вечеринки, на которые, конечно же, приходят не дети, а их родители, но со своими детками. И вот они себе на шею посадят, или там на ручки, или встают, ну, там, в зависимости.
3: Там, да. Вот таких вот поддержках.
2: И вот они начинают там под все известные детские песенки качать. Я вот смотрю на это все действие. Вот с одной стороны, красивые такие надувные, да, там шарики, уточки. Вот
3: а, то есть декорации прям полноценные есть, да?
2: Но светомузыка, которая вот мигает, мне кажется, она будет пугать деток. И плюс ко всему, достаточно громкая музыка, как ни крути. Пусть она и знакомая из мультиков, но тем не менее. Но говорят, родителям нравится.
3: Ну, родителям-то понятно, а малыши пока-то, наверное, и не расскажут.
2: Молчат.
3: Молчат, иногда кивают головой. Вот по этим признакам, наверное, можно понять, что им понравилось.
2: Но людей очень много, просто стадионы.
3: Ну, знаешь, такой рейв, когда действительно родители могут расслабиться, отдохнуть и все-таки хоть куда-нибудь сходить вот с очень маленьким ребенком. Ну и
2: по полям,
3: очень мило,
2: по полям, синий трактор едет к вам.
3: Это главный трек, который там звучал?
2: Ну, я думаю, что нет, конечно же, но я фантазирую и адаптирую данный формат под, в том числе, славянское, да, пространство. Что-то у нас еще есть, какая-то песенки детские. Маленькой елочки, холодно зимой.
3: Облака белогривые. Лошадки, вот вспоминаются и те наши любимые из детства. Знаешь, продолжая, кстати, говорить про рейвы, в Бразилии набирает популярность беговые рейвы. Это когда вот громадное количество людей куда-нибудь бежит, а вот перед ними едет диджей на автомобиле, а они за ним. В общем, говорят о том, что сейчас станет это очень популярным по всему миру, и география расширится таких рейвов. Ну, правильно, ребята, добегут куда-нибудь.
2: На самом деле... Очень круто бежать под музыку. Я была на немножко другом рейве, гораздо более круто организованном, потому что вот в данном формате это все-таки небольшая группа людей.
3: Да, здесь, ну, где-то так в районе, не знаю сколько, может, 100 человек.
2: Ну, то есть мощные колонки, потому что те, кто вот там на галерке, просто не услышат. В Дубае есть такой целый фестиваль, ну, фестиваль, организация мероприятия, называется Music Run, и да, там стоят колонки по всему стадиону. И ты бежишь 5 километров просто в свое удовольствие. Плюс ко всему, там анимированы роботы, я не знаю, барабанщики, которые тебя поддерживают, люди, которые в целом с плакатами вышли болеть только за тебя. Вот. И это очень классно создает настроение. Тебе не тяжело бежать, тебе весело, и ты даже сам не замечаешь, какие расстояния ты можешь преодолеть. Поэтому, да, объединяйтесь в группы. Ну, вот история с мобильной колонкой, она чуть более мобильная, да, поэтому там чуть поменьше людей, но это тоже всегда очень весело и великолепно. Так что советую, 100% это очень классный опыт.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А вот такая мотивация на ходьбу по 12 тысяч шагов мне нравится. Я бы прогулялся бы с удовольствием. Москвичам начнут бесплатно наливать пенное за 12 тысяч шагов.
3: Неплохо.
2: Вот так, да. Местный бар запустил такой июньский челлендж. С понедельника по четверг любители ходьбы смогут получить напиток, если, конечно же, докажут, что выполнили главное условие. Прошли 12 тысяч шагов. То есть нужно будет показать на каком-нибудь гаджете, либо умные часы, либо... телефон, ваш смартфон о том, что вот вы действительно прошли 12 тысяч шагов, и, пожалуйста, пенный напиток вам вознаграждение.
3: Алло, Алёш, возьми, пожалуйста, мои часы. Ну, походи там вот.
2: Да.
3: А, или жена дорогая, так, ты шопиться собралась? Отлично. Часы с собой включаешь, да, прогулку, ставишь тренировку, находишь, потом часы возвращаешь мне, я сейчас вернусь.
2: А еще классные условия встречи с друзьями. Так, друзья, значит, выходим к этому бару, вот, пешком, без такси встречаемся, пенная нам будет награда и в подарок.
3: У меня другая есть новость, тоже связанная с напитками, но все, как я люблю. Кафешка.
2: Так.
3: Где-то в Испании решила сделать вот такой вот маркетинговый ход. Там двери открываются только если ты улыбаешься. Очень вызвал ажиотаж данный проект, потому что люди приходят серьезные, да, ну какая-то там улыбка.
2: А двери не открываются,
3: ну,
2: да?
3: Представь, понедельник с утра, это улыбаться надо, ну это ж несовместимо. И подходят к двери, а они не хотят открываться. Ни одна из дверей не дернется до тех пор, пока вы не улыбнетесь. Там даже огромное такое объявление.
2: Написано,
3: сначала,
2: да? Улыбнись.
3: Улыбнись, и тогда дверь сим-сим, откройся. В итоге сказали, что это лучшее решение, и лишний раз улыбнуться — это всегда приятно. А вот дальше можно получить свой кофе, ну или там другой напиток, за которым они пришли, например, чай, да, или там, коктейль. Классно, я считаю, что...
2: Мне нравится очень, потому
3: на
2: что...
3: На радио
2: вот такой
3: нужен
2: же.
3: Такой, да, датчик, чтобы люди, которые приходят за подарками, всегда улыбались. Это все-таки настроение, да, которое тоже распространяется на все окружение.
2: Кафе счастливых людей, окружение счастливое, прекрасно просто. Ну и опять же, повод улыбнуться, даже если вас вот таким ходом заставили, ну здорово.
3: Классно, я считаю, что не заставили. Это мотивация. Еще разочек, и да, пусть на этой планете будет больше улыбчивых людей.

0: растворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Ух ты, смешная новость из Аргентины. Там съели мировой рекорд раньше, чем его успели зафиксировать.
2: Представь себе. Боже, расскажи детали и подробности.
1: В Аргентине попытались приготовить самый гигантский сэндвич. 750 метров. Ну, такой прям завтрак, знаешь. Вот. И попасть в книгу рекордов Гиннесса. Естественно, пригласили команду, которая должна была зафиксировать рекорд. И, конечно, пришло громадное количество людей понаблюдать, как этот вот действительно будет рекорд установлен. Сэндвич должен быть был просто громадный, и причем организаторы обещали, что потом можно будет продегустировать этот сэндвич и съесть. И вот из-за задержек с приготовлением десятки тысяч зрителей слишком долго ждали дегустации, в итоге прорвали ограждение и начали есть. Оказалось, что команда еще даже не успела зафиксировать тот самый рекорд, что вот сэндвич приготовили на 750 метров. Поэтому, к сожалению, рекорд не попал в книгу рекордов Гиннесса, но зрители довольны.
2: Да, придется повторить.
1: Получается, да.
2: Конечно.
1: И причем также сказали и сами зрители. Говорят, да-да-да, давайте еще, делайте и делайте. Выглядит, конечно, знаешь, действительно, вот прям выделили, оградили дорогу, вот целый проспект, вот все делается, люди стоят по сторонам. И тут вот в какой-то один момент кто-то просто первый пошел, взял кусочек и началось.
2: Я наблюдала за вот этим коллективным мышлением в рамках забега детского, в котором в том числе участвовал мой сын, он тогда победил. Ну, у него была мотивация, он хотел заработать 100 евро. Он говорит, если я пробегу первым, то тогда мне деньги на карту и все. И я, конечно же, согласилась, потому что, думаю, ну, особых тренировок-то не было, я ничем не рискую. Но как они стартовали, это надо было видеть. Их несколько раз удерживали, потому что фальстарт случился, ну, раз пять, да, потому что кто-то все равно выбегал первым. Да, сыночка Корзиночка молодец, получил свой кубок, он безумно, безумно, до сих пор горжусь им. Это было, конечно, удивительное такое вот впечатление, да, и опыт. Ну, сколько? Километр бежали, вот, и он такой добегал уже, говорит, мам, я уже изо всех сил бегу, очень хочется, ну, что-то он там хотел купить у себя там в этих играх онлайн, да, и это получилось замечательно. Но,
1: ну, целый километр, молодец.
2: Да, и так разогнался, прям даже выдал такие результаты, что мамочки мои, но это было очень весело наблюдать, как детишек пытается вот просто всеми силами, руками, ногами,
1: удержать, да?
2: На линии старта
1: тренер. Вот здесь
2: тренер.
1: Было что-то подобное.
2: Дети, подождите, сейчас, секундочку. Так, все, дети встали, а они же веселые, а они же сорванцы. Такие, эй, ну давайте уже, ну побежали. Ой, было весело. Я представляю, что и такая атмосфера. Самое главное, здесь... что все безопасно закончилось, да?
1: Да, все безопасно. Организаторы также пытались, конечно же, уговорить. Нет, не ешьте, мы еще не зафиксировали. Мне кажется, ребятам не нужно унывать, потому что пусть зафиксируют рекорд самого быстрого поедания, самого длинного сэндвича в мире,
2: и все. Они, да, не переобулись. Можно было взять и вот как-то повернуть ситуацию по другим фоксам. Но, с другой стороны, в следующий раз они покормят всех, да, в избежание данного казуса, а затем обязательно повторят свой рекорд.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: В жизни главное не лениться и не откладывать ничего на потом. Захотел поспать – поспи.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: На русском радио главное утреннее шоу страны.
4: Русские перцы.
5: Перцы. А теперь все идем в баню.
6: Ух
5: да,
6: ты!
5: Потому что сауна укрепляет сердце. Исследования проводили в США больше 20 лет. Угу. Оказывается, организм воспринимает высокую температуру так же, как изнурительную физическую тренировку. В бане резко повышается температура тела и пульс, что заставляет тело адаптироваться к стрессу. Да, например, у человека активируется, вот если ты не знал, то интересно, специальные белки теплового шока. Вот они есть. Снижается жесткость артерий. После такого сеанса нервная система переходит в режим глубокого расслабления. А это вам еще и лучший ретрит. А для того, чтобы достичь своей цели, нужно посещать баню минимум 4 раза в неделю.
6: Ух ты, ну я вот как знал, вчера сходил.
5: Сразу после моря.
6: Знал, что ты расскажешь, что да, кстати, вот, и довольно себя комфортно чувствовал.
5: Ну вот, один раз уже, пожалуйста. На самом деле, говорят, вместо тренировок. Ага. То есть, либо спортзал, либо...
6: А многие любят, и либо после спортзала. Ну,
5: ходите в баню или в сауну. А
6: давно
5: если
6: доказано,
5: и так,
6: что
5: и так,
6: действительно только хорошо влияет на ваш организм.
5: Вот, ребята, никакие не нужны нам вот эти изнурительные диеты и ограничения. Пожалуйста, все в сауну, немножечко попариться, и будет вам счастье.
6: Но планы мы выстроили, да. Как минимум, может быть, даже на остаток этого дня.
5: Да, друзья. И на этом, кстати, с вами в том числе пришли попрощаться, потому что наше утреннее шоу заканчивается.
6: Передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, знает главную повестку дня, все расскажет.
5: Ну а поздравительные смски уже можете писать Яне Соболевой. Она появится в студии с часу до трех в рамках ее авторского шоу «Днем обо всем».
6: Вернемся уже завтра в 7 утра. Как всегда, поднять вам настроение, сделать день еще легче и разбудить весь остров.
5: Вот такая вот история. Всех вас любим, обнимаем и...
6: Калимарушка!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз представил план поэтапного отказа от тестов на животных при проверке химикатов. Власти Пафоса заявили об улучшении ситуации с водой. На Кипре одна из самых низких в ЕС долей неполных семей. Теперь подробнее. 1 июня Еврокомиссия представила план, по которому в ЕС постепенно перестанут использовать животных для проверки безопасности химических веществ. Подчеркивается, что животных не будут подвергать опытам. На смену придут альтернативные методы, не менее надежные для защиты здоровья людей и природы. В Еврокомиссии отмечают, что данное решение становится главным шагом к модернизации оценки химической безопасности. Подробности на сайте Лента Кипра. Обильные дожди зимой и весной вместе с новыми опреснительными установками заметно улучшили водоснабжение Пафоса, сообщил губернатор округа Харламбус Питтакапитис. Установка в Куклей уже выдает 20 тысяч кубометров воды в сутки. Мобильные опреснители в Киссонерге выведены на полную мощность и дают еще 12 тысяч. Производительность завода в Аспрокримосе выросла с 32 до 42 тысяч кубометров в сутки. Продвигается проект опреснительной установки в заливе Хрисохус. По словам Питтакапитиса, принято политическое решение и снят вопрос с выбором места. При этом фермеры Пафоса отмечают, что опресненная вода идет только в краны отелей и местных жителей, но не на поля. В связи с этим владельцы банановых плантаций сегодня выйдут на акцию протеста. Подробности на сайте Лента Кипра. Каждая восьмая семья с детьми в Европейском Союзе живет с одним взрослым, однако на Кипре этот показатель заметно ниже среднего. В 2025 году неполные семьи составили более 10% кипрских домохозяйств с детьми против почти 13% в целом по ЕС. Об этом говорят последние данные Евростата. В прошлом году в Евросоюзе насчитывалось более 6 миллионов неполных семей с детьми. Наибольшая доля таких домохозяйств зафиксирована в Эстонии – более 40%. На другом конце рейтинга Словакия – чуть более 3%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно и солнечно, без осадков. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 26 градусов. В Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Морская вода на кипрских пляжах в среднем прогрелась также до плюс 22 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Я не зелен,

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Мне в детстве часто говорили, что я очень добрая и милая девочка. В общем, сглазили, сволочи.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Назвал свою собаку «Хорошо». И так классно, приходишь домой, а там «Хорошо».
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Фермеры Пафоса перекроют дорогу к аэропорту, требуя воды для полива. В Лимассоле у пенсионерки украли 42,5 тысячи евро с помощью телефонного мошенничества. Депутат, прошедший в кипрский парламент, набрал всего 300 голосов. На острове спорят о системе выборов. Теперь подробнее. Сегодня, 2 июня, фермеры Пафоса выйдут на акцию протеста и перекроют дорогу к аэропорту. Они заявляют, что сокращение объемов полива ставит под угрозу урожай. По данным участников, в этом году лимиты на полив для открытого грунта дополнительно урезаны. Фермеры утверждают, что выделенных объемов недостаточно для нормального ведения хозяйства, в частности, для выращивания бананов. Они не понимают, почему при большей наполненности водохранилищ по сравнению с прошлым годом лимиты на полив стали меньше. Подробности на сайте Ленты Кипра. 76-летняя жительница Лимассола стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 42 500 евро. Пенсионерке позвонил мужчина, говоривший по-английски и представившийся сотрудником платежной службы. Под предлогом проверки безопасности счета он убедил женщину перейти по ссылке из СМС, после чего со счета списались деньги. Правоохранители напоминают, что ни одна финансовая организация не запрашивает банковские данные, личную информацию или пароли по телефону или в сообщениях. Спустя неделю после парламентских выборов в кипрском обществе разгорелась дискуссия о справедливости системы распределения мандатов. Голосование вывело в палату представителей кандидатов с несколькими сотнями голосов, тогда как более популярные соискатели остались за бортом. На практике это означает, что даже небольшая партия, преодолевшая проходной барьер в небольшом округе, может провести своего кандидата в парламент. В то же время кандидат с гораздо большим числом голосов в Никосии может остаться без мандата, если в его партии оказалось слишком много более успешных претендентов на ограниченное число мест. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове ясно и солнечно, без осадков. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Дневная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 26 градусов. В Никосии будет до плюс 29, а в Тродосе до плюс 22. Морская вода на кипрских пляжах в среднем прогрелась также до плюс 22 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Неудачно припарковавшаяся девушка не стала расстраиваться и поплыла к берегу.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр».
6: 255-88-180. Number 8, and yes, this is the one, the song that spent 15 weeks at number 1. Taylor Swift, «The Fate of Ophelia».

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
5: Я считаю, если верблюд способен не пить 2 недели, то почему он не бросит совсем?
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт в

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Не в моих правилах без дела сидеть. Пойду прилягу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Мы живем в такое время, когда даже у парня есть парень, а у меня нет.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Полезно, интересно.
1: Друзья мои, этот день настал наконец-то снова. Рабочие будни, и мы вместе здесь на 99FM. Всем привет. Днем обо всем. И сегодня мы выделим отдельную тему, которую я, Яна Соболева, с удовольствием проведу как красную нить в этом часе, потому что будем говорить о красоте с человеком, который в этом разбирается.
0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: Всегда, когда я вижу эту женщину, хочется сразу поправить осанку, выровняться, встать к станку, потому что у нас в гостях педагог, хореограф, магистр, профессиональная артистка балета, основатель и директор Императорской Российской Академии. Вань Вронди, добрый день!
2: Добрый день всем!
1: Добро пожаловать в студию. Конечно, как всегда, мы должны рассказать острову о том, какие активности вы приготовили, но надо отдать должное, что вы, независимо от сезона, всегда движетесь. Жуете, всегда делаете все очень активно, ярко и, конечно, большие сцены. Это не просто где-то там у себя. Приходите на наш открытый показ, это всегда профессиональная сцена. Давайте-ка расскажем вот эти три больших проекта, с чего начнем, что у нас в июне, прямо в начале. Как раз вот мы открыли этот месяц с Дня защиты детей. Вы с детьми не понаслышке всегда соприкасаетесь, вы с ними работаете и с родителями тоже. Что предложим им в этом месяце?
2: Ну, начнем с музыкального концерта, который будет именно в эту субботу в 16 часов в театре «Потихион». Впервые Императорская русская академия делает в «Потихион» именно отдельно музыкальный концерт. Раньше мы сочетали это с балетом, были балетно-музыкальные концерты, а теперь впервые отдельно концерт музыкального отделения Императорской русской академии. Зритель сможет услышать музыку Шопена, Штрауса, Чайковского, вальс, Моцарт, Дебюсси. И, конечно, услышит и увидит талант и работу, большой труд наших детей, которые работали весь год, чтобы показать этот концерт. И с ними, конечно, работали и наши педагоги. Яна Кумодец, фортепиано. Надежда Гречевская, фортепиано. И Валентина Валова, скрипка.
1: А все эти инструменты, я тоже знаю, как отдельные классы у вас существуют. И, конечно, здесь нельзя не отметить, что я знаю вас уже больше 20 лет и посчитала, что у вас через 2 года 30-летие. Это же колоссально. Это целый человек, у которого уже своя семья практически, если перекладывать на нашу жизнь. Расскажите, пожалуйста, вот это музыкальный, это как отчетный концерт, правильно?
2: Да, правильно. Но мы делаем...
1: Но вы приглашаете всех.
2: Мы приглашаем всех, мы в течение года делаем музыкальные концерты как бы в академии, а вот раз в году приглашаем на детей наших на большую сцену, а зрители услышат музыку и увидят работу нашей академии.
1: Как проходит подготовка? Вы в течение года идете к этому, или вы выделяете конкретный месяц и вот только работаете на это мероприятие?
2: Ну, вот в данном случае это полгода, потому что зимой у нас был зимний рождественский концерт, а сейчас полгода они готовили материал и вот будут показывать такой интересный материал, красивую, классическую музыку.
1: А разрешаете ли вы самим студентам, вашим ученикам предлагать какие-то ходы? А вот я бы сделал так, а позвольте мне вот так. Или вы идете только по собственному сценарию, как вот вы заложили?
2: Ну, дети идут, конечно, по программе обучения. У нас они могут сдавать экзамены по российской программе или английской программе Trinity экзамены. Но, конечно, мы даем возможность и свободу ученикам, то, что им нравится, попросить сыграть и то, что им нравится. Музыка не обязательность. Музыка должна быть радость, и не только это.
1: Согласна. Я даже здесь уточню, разделяете ли вы эти исследования. Говорят, что если семье предстоит выбрать ну, какую-то только одну активность, ну, максимум две, то это всегда должна быть музыка, обязательно, и спорт. У вас и то, и другое представлено. Расскажите, пожалуйста, про спортивные направления.
2: Ну, я сначала скажу, что вот почему вот именно музыка важна, и считаю, что вот нужно заниматься музыкой каждому ребенку. Она улучшает работу мозга, она улучшает память. Ребенок лучше фокусируется. Музыка помогает справляться с стрессом. И работа над координацией идет, моторики. Но самое главное, музыка – это средство самовыражения. Благодаря ей жизнь ребенка более осмысленная и более интересная.
1: Это 100%, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашему диалогу, если у вас есть уточнения. Вы впервые слышите или, наоборот, уже соприкасались с деятельностью Академии, то пишите 49-105-7. Будем подвигать тех, кто только присматривается к тому, чтобы делать уже конкретные шаги. Ждем ваши вопросы, прервемся на музыкальную паузу. Мари Краймбрери здесь.
0: Русская.

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, Вань Вронде в студии здесь вместе со мной. Мы продолжаем говорить не только о балете, как о узком направлении искусства, но и о том, что предлагает Академия Императорская, Российская. И мы сейчас вне эфира говорили о том, что начиналось все действительно с балета, с классики, потому что у вас образование классическое, вы сама артистка балета. Но то, во что сегодня превратилось, это, конечно, феноменально, столько направлений. Мы говорили о том, что музыка и спорт – это ключевое, чем нужно заниматься. Вот про спортивные направления. Буквально пару слов.
2: Вот у нас есть боевое искусство и гимнастика. Боевое искусство мы поставили, потому что это тоже искусство, это физическая нагрузка, но вместе с духовным развитием. И это было тоже одно из направлений, которое интересовало мальчиков, поскольку у нас есть продленка и дает больше выбора мальчикам, которые в продленке занимаются, если не хотят балетом и танцем, они могут заниматься боевым искусством или рисованием, или музыкой. То есть дает больше выбора и, конечно, очень полезно всем мальчикам. А гимнастика у нас не спортивная и не ритмическая, а именно балетная гимнастика, она помогает нашим балеринам выполнять их движения лучше, а детям, которые просто хотят быть здоровыми, то эта гимнастика очень полезная. То есть она полезная для каждого человека, потому что работаем над каждой мышцей тела.
1: Здесь уместно напомнить родителям, что физическое развитие – это не обязательно, что вы будете формировать в перспективе человека, который свяжет свою жизнь, да, с балетом, спортом. Но для общего развития, безусловно, это очень здорово. Ну, давайте вернемся к календарю. Что у нас следующее?
2: Следующее, также в эту субботу, 6 июня, но в 19 часов у нас балетная гала. Зимой мы делаем полностью балет «Щелкунчик», а летом у нас ежегодный концерт Академии, где дети покажут свою работу в течение полгода. Полгода мы готовим «Щелкунчик», а полгода именно развиваемся в направлении классический балет, часто из классического балета и современный танец. Там будут участвовать и девочки, которые призеры на международных, европейских и мировых соревнованиях, а также увидите маленьких детей, которые начинают свои первые шаги, ну, под музыку Штрауса, под музыку Шопена, то есть они сразу приучают себя двигаться и наслаждаться классической музыкой, классическим танцем.
1: Я видела этих ваших малышей, и надо сказать, что это примилейшее, конечно. Очень классно такое зрелище. Скажите, пожалуйста, самые маленькие, вот с какого возраста вы берете в Академию?
2: Ну, у нас как бы с 3 лет, хотя бывают дети из 2 лет даже, которые начинают. Ну, есть классы, и вот... Опять же, хочу сказать, почему полезные занятия балетом. Гармонично развивается тело и дух, формируется осанка, развивает гибкость, выносливость. Балерины отличаются женственностью, изяществом, хрупкостью, трудолюбивостью. Также развивает внутренние качества, внимательность, целеустремленность, дисциплину и развивается внутренний мир ребенка. То есть ребенок, он может выразить свои переживания, свои чувства или, опять же, вплеснуть свою энергию, которая накопилась.
1: Это важно. Ну да, вот такая вагановская стать, да, у вас все по классике. А у нас привет с нашего чата 49-105.7. Я думаю, вам сейчас будет вдвойне приятно это послушать. Здравствуйте от семьи Ежовых. Выражаем огромную благодарность Академии, лично Ване Вронде за невероятную атмосферу творчества, вдохновения, развития детей. Спасибо за прекрасных преподавателей, которые с такой любовью, профессионализмом и вниманием помогают раскрывать таланты. Они поддерживают детей и дают им возможность реализовывать себя, расти и верить в свои силы. Искренне ценим ваш труд, заботу и вклад в будущее наших детей.
2: Спасибо большое, да, и спасибо родителям за терпение, уважение и понимание, что да, иногда вот это репетиции требуют больше часов, требуют тоже родители несутся, детей столько часов, води туда, води сюда. Но это все заради детей, их развития, развития искусства и красоты.
1: Ну, я подытожу, особенная радость вот у этой семьи, что уже третий ребенок скоро пойдет на музыкальное отделение. Балет – это вообще отдельная любовь, отдельное восхищение. Спасибо за то, что помогаете детям раскрывать себя. Я думаю, что на этой ноте мы прервемся на небольшую паузу, затем приглашаю вас к обратной связи. Пишите 49-105-7, поговорим о том, что еще ждет нас летом.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
1: Хорошо, что есть zin.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
3: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
4: Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Дневные гости. Дневные гости на русском радио «Кипр».
5: Очень приятно начинать пятилетний сезон с разговоров о красоте и о том, как каждую семью сделать еще счастливее. Ваня Вронди в гостях у русского радио «Кипр». Здесь на 99FM. И, конечно же, пишите 49-105.7. Все цифры перепутались, и 30-летие, и прочее. Скажите, пожалуйста, Ваня, у меня возник такой вопрос. Я думаю, что многим будет интересно послушать, как вы на это смотрите. Вот вы же понимаете, что не каждый ученик станет большим артистом. Да? Как вы с этим работаете и как ваши педагоги чудесные выстраивают процесс?
6: Я считаю, что каждый ребенок талантлив в чем-то. Просто надо найти, в каком направлении. И да, это мы и делаем. Смотрим на детей и направляем родителей, куда кому идет лучше. Но также считаю, что занятие искусством, оно полезно всем. Не обязательно родители, не обязательно, чтобы ваши дети стали балетные звезды или там музыкальные звезды. Но именно важен процесс. Именно важен процесс, где ваши дети проводят время хорошо, развивают свой ум, свои эмоции. Поэтому сам процесс важен, и оно делает жизни ваших детей лучше и красивее. Конечно, надо стремиться к результатам, это мы постоянно и делаем, но хотим обратить внимание родителям, что важно занятие, как можно больше искусством, и не только детям, и взрослым. Мы приглашаем взрослых, их жизнь станет более богатая, более интересная и более спокойная, потому что занятие искусством снимает стресс и дает красоту в жизни.
5: А вот чем взрослые могут у вас заниматься?
6: Взрослые могут заниматься балетом, гимнастикой, а также могут заниматься музыкальным театром. И есть группа, и есть представления именно взрослых, которые не обязательно должны в детстве, чтобы они занимались этим. Нет, Приходите, любой уровень, попоем вместе, потанцуй вместе.
5: То есть вы не смотрите на выворотность стопы и на осанку, правильно?
6: Да, если кто-то хочет развиваться в профессиональном направлении, да, тогда мы очень смотрим на это и советуем родителям заниматься ежедневно и полностью. Но если кто-то хочет заниматься для себя, для своей осанки или для своей души, то это советуем все.
5: Это блестяще и прекрасно. Но я думаю, что если кто-то сейчас заинтересовался и хочет посмотреть, как это все будет выглядеть, то, конечно, в июне можно прийти на любую вашу активность и посмотреть. Можно в тестовом режиме. А еще грядет очень большое событие.
6: Да.
5: Шрек.
6: И еще, значит, у нас бродвейский мюзикл «Шрек». Мы уже 12 лет ставим лицензированные бродвейские мюзиклы на Кипре. Мюзикл «Шрек» сделан по одноименному фильму. Переносит зрителей всех возрастов в удивительный мир современной сказки. Много смешных, трогательных приключений Огра Шрека, его верного друга Ослика и прекрасной принцессы Фионы.
5: Но эта история точно не оставит равнодушным. Давайте на небольшую паузу музыкальную идем, вернемся и поговорим о Шреке. Это действительно колоссальная работа, за ней стоит огромный труд, целый труппы людей, поэтому не переключайтесь. Оставайтесь с нами на 99 FM.
1: Русская.

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Вот билет на балет, практически так можно начать, потому что действительно есть на что сходить в июне месяце. Сейчас мы все это озвучим и повторим, но только перед этим вопрос. Ваня, уважаемая, здравствуйте, мне 15 лет. С нашего смс-портала 49-105-7. Хочу найти то, что мне понравится, но мне 15, очень заинтересовала информация про балет. Не поздно ли мне?
2: Конечно, не поздно. Вот у нас есть и старшие девушки, и младшие, и, которые начинают заниматься балетом сейчас. Как мы говорили, очень много плюсов от занятия балетом и искусством, поэтому приглашаем, и обязательно надо, и приглашаем еще раз посмотреть. Там тоже участвуют наши взрослые женщины и балерины, которые там танцуют на наш вечер, балетная гала 6 июня в 19 часов, и этот вечер будет заполнен красотой, элегантностью, стилем, который только балет может выразить. Вот, так, там, там тоже будут современные танцы, и хочу сказать, что тоже женщины могут заниматься современным танцем. Это не уличный современный танец у нас, а более театральный. И сейчас балеты все более стали современные, поэтому направление contemporary dance, которое у нас есть, очень советую. И можно и в этом найти себя. Это как бы танец, который танцуется босиком на современную музыку, но с идеями и с большей свободой, скажем, чем классический танец.
1: Тогда нашу слушательницу и всех, кто сейчас нас слышит, приглашаем. Обязательно придите, посмотрите, чтобы, может быть, так сопоставить, а меня там не хватает. Как будто вот с таким посылом. И затем позвонить вам и записаться. Ну что, давайте еще раз про то, что у нас в ближайшие дни. 6 число у нас прям в фокусе внимания.
2: Да, 6-е, значит, музыкальный концерт в 16 часов. Балет «Гала» в 19 часов, также 6 июня. И 14 июня у нас бродвейский мюзикл «Шрек». Конечно, «Шрек» – такой грандиозный проект. Это Бродвей, это шикарные декорации, это специально приготовленные шитые костюмы. Поэтому я думаю, любой ребенок порадуется таким спектаклем, взрослый также, потому что герои, они нам покажут истинное значение дружбы, любви и умения принимать себя таким, каким есть.
1: А может быть, вы вдохновитесь и захотите тоже на сцену. Поэтому придите, посмотрите, что происходит. И с обеих сторон себя немножко изучите. А вот что, если бы я был там? У вас же есть театральное направление, поэтому мы об этом поговорим немножко позже. А сейчас сверяем часы.
0: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
5: Дневные гости.
6: Дневные гости.
5: На русском радио Кипр.
7: И это всегда особые часы, когда у нас здесь появляются люди, которые горят своим делом и рассказывают острову, как сделать счастливее, более креативными ваших детей и вас самих. В гостях у нас директор Императорской Российской Академии Ваня Вронди, педагог, хореограф, магистр и, конечно, человек, который еще и очень крутой менеджер. И об этом нельзя молчать, потому что построить целую империю, не побоюсь этого слова, потому что начинали вы только с балетной маленькой школы, а сейчас это уже Академия искусств. Давайте вернемся к вашим чудесным педагогам. Меня интересует для начала, прежде чем хвалебные речи будут, как вы отбираете? Ведь это же специфика, это же абы кого не взять. Вот что происходит там за кулисами, когда вы подбираете себе члена семьи практически?
8: Да, это точно вы сказали, но... Как сказать, что касается мюзикла, то мы делаем конкурс. Поэтому дети в сентябре, обычно в конце сентября у нас конкурс, и дети подбираются, скажем, не дети, а роли к детям. Я, как сказала и раньше, все дети талантливые, просто этот талант надо развивать. И, конечно, нельзя ожидать, что, ой, если меня не выбрали на первую роль в этом году, то, значит, мой ребенок не талантливый. Нет, вашего ребенка просто надо еще обучить. То есть развить его талант.
7: Ну и не бывает 20 главных ролей, это же очевидно.
8: То есть надо начать и это развивать. То есть не можем читать без того, как мы выучили слова. То есть

0: и буквы. Поэтому так и в искусстве надо все развивать. И на сцене у нас в Шреке вы увидите дети, которые, да, занимались 5-6 лет с нами или больше. Они, конечно, опытные. Они, конечно, могут и танцевать, и петь, и играть одновременно в одно и то же время и на высоком уровне. Но есть и дети, которые начали в этом году. И, естественно, они имеют, может, только некоторые фразы, но это для них важные фразы.
1: Конечно, почувствовать сцену.
0: С этого, да, все начинается. Вот. И, конечно, хочу поблагодарить педагогов. Без команды невозможно сделать такие проекты. У меня очень хорошая команда педагогов. И по балету я должна упомянуть Анну Красе, который со мной долгие годы работает, Константина Скальоты, который contemporary dance ведет, а в проекте Шрек директор, он и хореограф, и костюм-дизайнер в этом году, это Теодора Сурмелис, учительница по вокалу Габриэла Семену, и Анна Карасе, она тоже учитель танца и хореограф. То есть без команды педагогов, родителей, понимающих и помогающих за сцены, мы бы не и детей талантливых и работоспособных, мы бы не смогли сделать эти проекты. Но я думаю, что сейчас они готовятся на высоком уровне, и всех приглашаем 14 июня есть два спектакля и в 16, и в 19 на бродвейский мюзикл «Шрек».
1: Замечательно. Вашим педагогам поклон. А вот скажите, поделитесь, пожалуйста, это те, кто с вами с самых истоков, или у вас какое-то есть чутье? Где вы находите специалистов?
0: Да, это сложно на Кипре, но, конечно, когда уже получилось вот это контакт, понимание и отдача от педагога, то тогда, конечно, я стараюсь этих педагогов задержать и им удовольствие вместе со мной творить.
1: Ну что, мы должны уже к летним активностям, потому что вам есть что предложить, чтобы голова у родителей не болела, а дети не сидели в гаджетах. Об этом сразу после лирики от Филатова и Карреса. Не переключайтесь на 99FM. Очень интересный разговор про искусство.

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Время, когда мы можем с вами позадавать вопросы специалисту с колоссальным опытом. Если вы ищете, чем занять ребенка летом так, чтобы он еще и вышел полупрофессионалом, а это так, то приглашаем детей всех возрастов на три уникальные летние программы в Императорскую Российскую Академию Вани Бронди. Ваня, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Давайте начнем с театра, коль скоро мы про сцену заговорили.
2: Да, вот хочу сказать, что эта же команда преподавателей, которая готовила Шрек, летом будет работать над новым проектом «Musical Encanto». Он более такой игривый, как летний, латино, то есть
1: Такой легкий,
2: для лета просто идеальный мюзикл. И могут дети, которые не занимались музыкальным театром, могут попробовать себя, посмотреть, нравится им это или не нравится, и потом подключиться, конечно, на конкурс в сентябре для нового большого проекта. Поэтому возможность тоже развивать вокальные способности летом, театральные, все это как бы в забавном, веселом виде. И, конечно, в конце проекта, то есть в конце лагеря, мы показываем родителям спектакль. То есть не просто там...
1: Отчет,
2: да, о том, чем мы занимались с ними.
1: Но я сразу подчеркну, что у вас группы не огромные, не по 35 человек. Поэтому давайте обозначим, что если вам интересно, то поторопитесь с заявкой. Телефон или WhatsApp 99-401-195, контактный телефон. Пожалуйста, сайт также ваш, Академии, там тоже есть информация. Пожалуйста, когда старт? Какие даты?
2: Да, начинаем 22 июня, когда уже закроются школы, мы открываемся. И есть программа утренняя, есть программа на весь день. Утром у нас идет другая программа. Значит, Encanto идет после обеда. Если кто-то ходит на другое место утром в лагерь, уже записался, то может к нам после обеда на бродвейский мюзикл. Или у нас тоже есть интересная утренняя программа. Мы делаем проект, театрально-танцевальный проект «Петя и Волк». Это на музыку Прокофьева. И родители и дети могут выбрать, или они хотят более танцевальную программу, или они хотят более программу, театрально-арт-программу. Что это значит? Значит, как бы все будет на тему Прокофьева. Они будут рисовать на песке под музыку Прокофьева. Они будут разговаривать и изображать именно характеры из «Пети и Волка». Конечно, мы все знаем, что там интересно это произведение, потому что разные инструменты означают разный характер. Поэтому дети познакомятся с инструментами в музыке, а также, конечно, с самим произведением. Сами дети будут делать декорации, то есть арт будет тоже там включен. Так что родители смогут выбрать или театральную арт-программу, или более танцевальную программу. Так что...
1: Это восхитительный, мне кажется, такой опыт, когда ты можешь прийти в тестовом режиме, предложить ребенку, да, попробовать. Вот чем ты будешь заниматься, если тебе понравится. Это очень здорово. Пришел вопрос на 4-9-105-7. С какого возраста? И где узнать цены летних активностей? Куда будем отправлять?
2: На нашем сайте выложено. И как бы, если нажмете «Летняя программа», там есть и цены, и более детальная программа.
1: Все варианты.
2: По времени, все варианты.
1: А возраст?
2: Возраст с 5 лет. Лет, ну, может быть, 4, если там на одну или там утреннюю.
1: Если выворотные стопы, правильно.
2: Ну, просто если ребенок как бы сможет концентрироваться, потому что у нас дети не проводят время просто так. Все идет эдукативно, забавно, ну, через перемену полезных занятий, скажем.
1: Да, замечательно. Ну что, тогда, если есть вопросы, остается несколько минут, задавайте 4-9-105-7. После Бруно Марса будем подводить итоги. Русская.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Надо, ребята, влюбиться, а то чего-то давно проблем не было.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
2: Дневные гости.
6: Дневные гости.
2: На русском радио «Кипр».
7: Когда интересно, полезно и здорово, и каждому будет важно услышать информацию, то час пролетает как 10 минут. Поэтому мы уже на финишной прямой. Ваня Вронди здесь в гостях. Конечно, сегодня мы говорим о том, что предлагает Императорская Российская Академия всему Кипру. Даже если вы из другого города, я знаю таких людей, которые прям могут ездить, только бы застать нужного педагога и нужный подход. Ну что, у нас вишенка на торте. У вас летом заготовлен эксклюзив. Поподробнее, пожалуйста, какие там звезды к нам едут из-за рубежа?
8: Да, у нас вот уникальная такая возможность встретить и позаниматься с звездами балета Америки. То есть мы делаем балетный интенсив. И к нам приезжает Дженна Джонсов Прикап. Дэниэл Прикап. Дженна Джонсон, она ведущая балерина балет «Туксон», Олег Дановский балет, Romanian National Ballet, и она получила приз «Лучший педагог» YAGP. А YAGP – это Youth American Grand Prix, это самое сильное соревнование.
7: Это практически Оскар в профессиональном сообществе.
8: В балете. И она там как педагог года. Ее ученики, помимо того, что она имела блестящую карьеру и танцевала и главные роли в балетах «Лебединая», «Жизель», «Дон Кихот», «Боядерка», «Раймонда», «Спящая», «Кармен», она, ее ученики, они теперь танцуют вот, в Сан-Франциско балет, Атланта балет, Бежар, Лозанн. То есть она развивалась и в преподавательской работе, и, конечно, получила такой приз. Лучший педагог года YAGP. И с ней приезжает ее партнер и по жизни, и на сцене Дэниэл Прикап. Он балетный мастер и хореограф, тоже ведущий танцор балета «Туксон», Олег Дановский балет. Он занимается и хореографией, ставит в Америке балеты, но также преподавательские работы, и его ученики танцуют в Сан-Франциско балет, Хьюстон балет, Атланта балет. Бежарбали, и вот это тоже возможность поработать с ним и девочкам в дуэтном танце, то есть он будет показывать дуэтный танец, и мальчикам тоже, поэтому приглашаем и мальчиков, которые, может, сейчас хотят, и они в возрасте постарше, или младших, которые бы заинтересовались балетом заниматься и, конечно, дуэтным танцем, поэтому это, думаю, большая возможность и позаниматься с ведущими танцорами, педагогами.
7: 100%, да. Уникальная возможность. Итак, телефоны WhatsApp 99-401-195. Безусловно, ваш сайт. Конечно же, в соцсетях можно найти. И вот я хочу завершить обратной связью 4-9-105-7. Мы были в летнем лагере. Это было просто потрясающе. Опыт для наших детей и нас как родителей. После подобных программ идет действительно колоссальное развитие детей. А насколько сильно такие программы помогают детям раскрываться, развиваться и находить свои сильные стороны? И вопрос, будет ли отчетный концерт по завершении лагеря? Да, конечно.
8: Да, будет, да? Конечно. И в балетном отделении, в музыкальном и театральном отделении. То есть, конечно, отчетные концерты вот завершают этот процесс и обучения, и творчества, и лета.
7: Ваня, огромное вам спасибо. Мы подошли к следующему часу, в котором я уже жду своего коллегу Константина Столярова и всех вас, потому что нам будет о чем тоже поговорить. Спасибо всем за активность и выбирайте для детей лучшее. И скажите, пожалуйста, какое напутствие будет ребятишкам на это лето?
8: Но
7: давайте не будем сидеть в гаджетах, приходите к нам.
8: Приходите на наши концерты, приходите на наши лагеря. Давайте занимаемся искусством и красотой.
7: Потрясающе! 6 июня, 14 и с 22 три смены лагеря. Заходите на сайт, выбирайте. И пусть будет всем очень красиво.
0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
4: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
6: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
9: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Футбольный клуб «Пафос» во второй раз выиграл Кубок Кипра и вышел в Лигу Европы. Новое открытие в древнем городе Амафонта. Самая длинная в мире линия из использованных батареек. Кипр попытается побить рекорд Гиннесса. Теперь подробнее. Футбольный клуб «Пафос» во второй раз за 12 лет существования завоевал Кубок Кипра, обыграв в финале «Аполлон» из Лимассола со счетом 2-0. 29 мая победа принесла клубу не только трофей, но и путевку в Лигу Европы со второго квалификационного раунда. Финальную игру посетили почти 15,5 тысяч зрителей. Среди почетных гостей были президент Кипра Никос Христодулидис и бывший глава государства Никос Анастасиадис. Французская археологическая миссия завершила второй сезон раскопок в Амафонте. На акрополе древнего города найдена хорошо сохранившаяся крепостная стена позднеримского периода. Находка меняет представление ученых об обороне Амафонты. В следующих археологических сезонах раскопки продолжатся. Подробности на сайте Лента Кипра. Федерация родителей учеников начальных школ Ларнаки объявила, что 7 июня сделает попытку побить мировой рекорд Гиннесса. Категория – самая длинная непрерывная линия из использованных батареек. Акция пройдет в рамках экологической кампании о важности переработки. Попытка состоится в воскресенье, 7 июня, на площади Зухури, начало в 17:00. Действующий мировой рекорд 31 204 батарейки установлен в США в 2023 году. Все собранные элементы питания будут переданы для утилизации. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству. Лето.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Друзья мои, летняя смена начинается у нас здесь с коллегами на 99FM. И спасибо вам большое за активность, потому что то, как начался сегодня мой эфир, просто удовлетворение, все капслоком. Очень здорово, динамично, живо, с обратной связью можем продолжить. Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, мостом связи 49-105-7, присылайте имена именинников. И в данном случае тавтология оправдана. Обязательно напишите, что желаете. Если хотите делегировать мне, я тоже придумаю. Но контакт местный, его имя и ваши имена обязательно. Мы успеваем еще поздравить тех, кто сегодняшним днем родился или вдруг вчера. Ну, вчера ведь мы были на отдыхе. Можем задним числом порадовать сегодня и продлить имениннику праздник. С вами здесь до 3 часов дня. Яна Соболева. Я каждого приветствую и хочу, чтобы этот вторник стал предвестником того, что короткая рабочая неделя – это всегда знак того, что все пройдет гладенько, несмотря на полнолунные флешбеки. Итак, друзья мои, впереди у нас мокрые кроссы, и в них Тима Белорусских, он открывает этот час, а мне хочется поделиться тем, как люди справляются со стрессом. В Москве начали проводить платные тренинги по превращению в диких животных. Это не квадробинг, нет. Согласно описанию занятий, участники просто имитируют повадки выбранных животных. Они соблюдают правила безопасности, не превышая допустимую силу воздействия на партнера. И вот такая сессия длится около 3 минут. Она направлена, как говорится в заявлении, на развитие телесного восприятия и взаимодействия. Если кому-то кажется, что мир сошел с ума, во-первых, вам не кажется, он периодически это делает, во-вторых, вот так сбрасывать стресс – это здорово и классно. А во-вторых, вы еще и прокачиваете не только знания о собственном теле, его возможностях и невозможностях, но еще и практикуете театральное актерское мастерство. И я, как человек бывалый, скажу вам, что на первом курсе все без исключения сдают повадки животных и имитируют какого-то из представителей отряда братьев наших меньших. Поэтому можно так себя прокачать и поразвлекаться. Почему бы нет? Берем? Берем в копилку. А еще в этом часе, конечно же, я должна вам вытянуть карту, да, для того, чтобы понимать тенденции дня. Метафорическая, ассоциативная под названием «Внутренний герой» у меня уже заготовлена, точнее, колода лежит, так что ждите, все будет.

0: интересно.
1: Не обойтись нам без карты дня, потому что она помогает настроиться на определенную энергетику для того, чтобы вы подняли в себе того самого героя и пошли дальше решать вопросы дня. Все-таки вторник, разгар рабочей недели, а еще и первый рабочий день. Здорово отдохнули на выходных. Надеюсь, что силы подкоплены. Итак, метафорические ассоциативные карты – это то, что работает с нашим подсознанием, и здесь никакой мистики, эзотерики, здесь все очень научно доказано. Просто берем и работаем со своими ассоциациями. Ну, а я просто помогаю вам, вот беру и вытаскиваю сегодня левой рукой, и очень красивая карта мне попалась, боже мой, без запроса. А все потому, что мы говорим про героизм, про то, чтобы вам хватало на всю сил. Итак, в эпицентре этой круглой карты очень красивая футуристичная картинка. И огонь здесь, и воздух, и свет, и какие-то лучи, исходящие от какого-то предмета в руках молодого человека, который мне почему-то напоминает японского древнего воина. Я могу ошибаться, но это что-то с азиатским флером и очень симпатичное. У него развивающаяся красная такая алая, бордовая, с розова одежда. Он позитивно настроен, на мой взгляд, и в руках у него нечто блестящее. Как по мне, так это звезда. А если вы хотите узнать, что, собственно, он вам принес в качестве символа, то заходите в наш инстаграм, в сторис, russianradio.cy, там будет выложена карта до конца дня. Смотрите, соединяйтесь с ней, задавайте вопросы или просто берите оттуда вдохновение. Ну вот я, глядя на него, понимаю, что сдюжим мы эту неделю, несмотря на то, что она короткая, она все-таки будет такая непростая, потому что энергии сейчас, я бы даже сказала, использовала низкую лексику, шарашат, и это будет отражением того, что происходит вовне, поэтому вас тоже немножко может штормить. Не пугайтесь, вы совсем справитесь. И карты тому подтверждение. Поэтому вперед, подписывайтесь russianradio.cy в наших соцсетях и, конечно же, отправляйте на 49-105-7 свои мысли, если хотите поделиться, о чем вам была эта карта. Ну, а если есть именинники, пишите обязательно. Я с удовольствием позвоню и поздравлю. Давайте раскрасим чей-то день радужными красками.
0: Русское радио.

0: дальше.
1: Реклама на русском.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Mediastar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Волосы на теле человека – это отдельная энциклопедия. Ежедневно у нас выпадает от 60 до 100 волос. Утром и вечером волосы растут быстрее, а ночью очень медленно или не растут вовсе. В среднем за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок. Если речь идет про голову, то большинство из нас хочет сберечь и приукрасить копну волос. Что же до остальных мест на теле, то здесь мы старательно с волосами боремся. Особенно дамы. На смену болезненным ручным депиляторам и воску приходит лазерная эпиляция – современная, эффективная и безболезненная технология. Волосы на нашем теле просто запрограммированы на повторное восстановление. Можно выделить три стадии роста волос – активная, промежуточная, когда он перестает расти, и финальная – полное прекращение роста. Поэтому невозможно с первого раза удалить нежелательные волосы и мгновенно превратиться в глянцевую модель с обложки. Именно из-за фаз роста волос необходимо пройти полный курс лазерной эпиляции, а иногда и парочку, чтобы глазки и ножки, лицо или зона бикини радовали вас несколько лет подряд. Поскольку все индивидуально, необходимо обязательно консультироваться. У кого-то волос от природы немного, кто-то борется с ними всю жизнь с самого детства. Темные волосы легче поддаются воздействию, чем светлые. А еще важен природный оттенок кожи. Предлагаю обратиться к специалистам лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик», чтобы вам подобрали персональный график и подходящую технологию с учетом возможных противопоказаний. Красота – это прежде всего здоровье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и

0: в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
4: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, смотрю я, что предлагают нам профильные паблики, и диву даюсь. Не могу понять, то ли это мем, то ли это правда. Может быть, вам попадалось что-то подобное? Напишите на 49-105-7. Говорят, что у Чебурашки появилась семья, и уже есть спойлер «Чебурашки 3», который должен выйти 1 января 2027 года. Да, на постере новой части фильма засветились родственники Пушистика, и дедушка бородатый, и усатый дядюшка, возможно. И очень бровистый такой, бровастый, с бровадой, видимо, парнишка, суровый брат, возможно, кузен. В общем, непонятно, но интересно. Но это будет только 1 января следующего года. А у нас с вами есть актуальный день. Второй день лета, сегодняшняя дата.

0: дата, 2 число. Давайте-ка посмотрим, что предлагает то, что на расстоянии вытянутой руки. Наш календарь.
1: Держи повод.
0: Продолжаем водные процедуры, видимо, да? Вода именинница, говорит календарь. День воды, и нам с вами практически все лето его праздновать, потому что очень все хотят открыть купальный сезон или хотя бы продолжить его. Те самые моржи, которые уже занырнули в эту ледяную морскую воду. Вам привет! Сегодня день здорового питания, день отказа от излишеств в еде. Уже 15 лет в этот день людям напоминает календарь о том, что всему нужна мера. День мужчин без шевелюры на голове. Да, 12 лет, вот особая категория, и что сказать. Все прекрасно, люди бывают разные, и волосатость не показатель ничего. Наоборот, мне кажется, что даже в этом есть какой-то шарм и такая немножечко отстройка от конкурентов. Международный день запуска бумажных змеев и самолетиков. Тоже можно популять с какого-нибудь высокого этажа, но только аккуратно, не засоряем окружающую среду. Еще сегодня какой-то очень странный, не знаю даже, что предложить, день падающих шкафов, что бы это ни было, но я подозреваю, что отмечать его лучше не надо, просто знаете, такое тоже бывает. В Таиланде фестиваль ананаса, можно позаимствовать. День железнодорожника в Словении. Еще день собак в Аргентине. Ну и день мороженого празднуют американцы. Что еще интересного? Конечно, именинники этого дня. Александр, Алексей, Тимофей, Ванечка, Никита, Владимир. Вас поздравляем. Ну а если у кого-то из вас еще и день рождения, то можете сами себе написать. Я вам позвоню и вместе отметим здесь в эфире. По радийному. Пишите 49-105-7.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

На портал 4 девятки 105.7 пришло сообщение о том, что сегодня Наталья Ржавичева родилась, девушка с длинными волосами, но она не может быть на связи, но будем надеяться, что услышит. Друзья из прошлого поздравляют ее с днем рождения, желают оставаться такой же красивой, манкой, интересной, необычной и, конечно же, хотят видеть ее счастливой. Я присоединяюсь, я от русского радио Кипр. Шлю вам большой привет, Наталья. С днем рождения!

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Которая подходит к финалу, потому что мы уже смотрим на часы 7 минут до 15.00. А это значит, что переваливаем час следующий, и каждый идет своей дорогой, но соединять нас по-прежнему будет 99FM. Любимое русское радио Кипр. Всех именинников сегодняшнего дня с вашим большим новым личным этапом жизни, с вашим персональным Новым годом. И, конечно, хочется вам подстелить соломку и сказать, чего сегодня не нужно делать и на чем сфокусироваться. И не только именинники, все мотайте на ус. Сегодня день противоречивый, но исключительно отдавать и отпускать, вот это неизменно будет правильным выбором. Можете, конечно, не отдавать и не отпускать, но тогда не держите и не забирайте. Договорились? Что можно делать и вернется вам сторицей? Дарить добро без ожидания благодарности, заниматься спортом, позаботьтесь о своем теле, оно, конечно же, ответит взаимностью. Обязательно сделайте уборку даже в маленьком уголке, ну или в большом пространстве. Оно от этого станет светлее и подарит вам силы. Помогайте тем, кто нуждается, и завершайте дела с легким сердцем. Завтра начнется новый цикл, там уже другие энергии. Но обо всем об этом, конечно же, в нашей традиционной рубрике «Карта дня». Ну а чего точно избегать сегодня нужно, так это конфликтов, споров, эмоций на пике, контроля чрезмерного над другими. И, конечно же, не нужно сегодня себя изводить всякими дыхательными практиками. Просто будьте в покое, не превозмогайте себя и занимайтесь любимыми делами. Думаю, что в целом все прекрасно. На этом и завершаю свою смену. Обнимаю всех вас. Спасибо за этот музыкальный трип по любимой волне. И услышимся завтра. И, конечно же, с утра не забудьте ваши живые, неповторимые, перченые будильники. Сережа и Ира будут как штык здесь в 7.00.
2: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента, Сайбус.
3: Хорошо, что есть vn.com, мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
5: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио «Кипр».
1: Он навсегда останется в памяти цветными повторами тот день, когда я увижу море.
0: Слушайте лучшее.
2: Выбрался из головы, включи музыку
0: «Русское радио». Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
3: На Кипре 15 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют два.

0: Мужчина со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 – это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Meals Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Meals станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Когда мне сказали, что я живу фантазиями, я чуть не упал со своего единорога.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все будет.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
4: Ева, я любила тебя.
3: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляют равнодушным.
4: Я сочиняю роман.
3: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticket Box.
5: Чтобы кот не гадил в тапки, купите ему сапоги, шпагу и шляпу.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Эбола в Африке. Кипр созывает экстренное совещание Минздравов ЕС. В Лимассоле у пенсионерки украли 42,5 тысячи евро. Кипр получил из Греции 48 древностей в преддверии саммита о культурном наследии. Далее подробности. Кипр, как председатель в Совете ЕС, созвал на 5 июня экстренную видеоконференцию министров здравоохранения Евросоюза. Активирован механизм кризисного реагирования IPCR в режиме мониторинга. На повестку саммита 18-19 июня вынесен вопрос о вспышке лихорадки Эбола в Центральной Африке. Об этом 1 числа сообщил представитель председательства на брифинге в Брюсселе. Видеоконференция начнется в пятницу в 15:00. Министры обсудят меры готовности и координацию между странами ЕС. 76-летняя жительница Лимассола стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонил мужчина, говоривший по-английски, и представился сотрудником платежной службы. Под предлогом проверки безопасности счета он убедил ее перейти по ссылке из СМС, после чего со счета были списаны 42,5 тысячи евро. Правоохранители напоминают, что ни один банк или организация не запрашивают банковские данные, личную информацию или пароли по телефону или в сообщении. В понедельник 1 июня Греция вернула Кипру 48 древностей на официальной церемонии в Кипрском музее в Никосии. Это произошло за день до того, как Кипр в статусе председателя Совета ЕС принял неформальную встречу министров культуры Евросоюза, где борьба с незаконным оборотом культурных ценностей – одна из центральных тем. Речь о сосудах и известняковых статуэтках, которые датируются периодом от ранней бронзовой эпохи до Средневековья. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 11. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Если человек не радуется пятнице, значит, он работает в субботу.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Мойка высокого давления. Всего за 79,95. Напольный вентилятор за 15,95. Комплект мебели для сада по 99,95. Газовый гриль 5 конфорок 299,95. Спрей для кондиционера всего 2,99. Онлайн mangas.com.cy.
2: Лето – это беззаботные моменты. И новая Outdoor Collection от Living. Гостиные, столовые, предметы декора для открытого пространства. А также все необходимое для ваших летних побегов от будничной рутины. Чтобы прочувствовать каждое мгновение жизни на открытом воздухе, выбирай для себя новую коллекцию в магазинах Living в Никосии и Лимассоле, а также онлайн на living.com.cy. Living – the art of outdoor living.
3: После некоторых своих поступков я очень радуюсь, что девочек не бьют.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Все будет хорошо.
5: Русское радио. Лето.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипру вернули статус безопасного направления, но Никосия требует гарантий по британским базам. Поджог букмекерской конторы в Гермосое. Задержанный назвал заказчика. ЕС представил план поэтапного отказа от тестов на животных при проверке химикатов. Далее подробности. Пока США и Великобритания сигнализируют, что Кипр снова безопасен для туристов, правительство в Никосии добивается от Лондона гарантий. Как сообщило издание Politico, Кипр рассматривает возможность запросить у Великобритании конкретные гарантии того, что суверенные базы в Акрутире и Дикелии не будут в одностороннем порядке использоваться для наступательных операций без предварительных консультаций. Британские официальные лица дают понять, что суверенитет над ними закреплен международными соглашениями. Полиция продолжает расследование поджога букмекерской конторы в Гермосое. По версии следствия, один из двух задержанных признал участие в преступлении и сообщил о человеке, который якобы заказал поджог за денежное вознаграждение. В понедельник суд продлил арест обоих подозреваемых на 8 дней. Пожар произошел около 2 часов 50 минут ночи 1 июня. По данным кипрской полиции и СМИ, злоумышленник разбил камнем витрину и поджег ее с помощью горючего вещества. Огонь успели потушить жители соседних домов. Еврокомиссия вчера представила план, по которому в ЕС постепенно перестанут использовать животных для проверки безопасности химических веществ. Животных перестанут подвергать опытам, им на смену придут альтернативные методы, не менее надежные для защиты здоровья людей и природы. Заменить опыты должны тесты на культурах человеческих клеток, компьютерное моделирование поведения вещества в организме, а также прогнозы на основе искусственного интеллекта и больших массивов накопленных данных. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 11. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
4: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно найти свое счастье.

0: рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сайбус.
2: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
3: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Эбола в Африке. Кипр созывает экстренное совещание Минздравов ЕС. Кипрский университет отверг жалобы отца слабовидящей студентки. Кипр получил из Греции 48 древностей в преддверии саммита о культурном наследии. Далее подробности. Кипр, как председатель в Совете ЕС, созвал на 5 июня экстренную видеоконференцию министров здравоохранения Евросоюза. Активирован механизм кризисного реагирования IPCR в режиме мониторинга. На повестку саммита 18-19 июня вынесен вопрос о вспышке лихорадки Эбола в Центральной Африке. Об этом 1 числа сообщил представитель председательства на брифинге в Брюсселе. Видеоконференция начнется в пятницу в 15:00. Министры обсудят меры готовности и координацию между странами ЕС. Отец слабовидящей студентки обвинил Кипрский университет в дискриминации, заявив, что вузу не удалось обеспечить дочери равные условия, и это поставило под угрозу ее диплом. Он также сообщил, что по ряду эпизодов поданы жалобы в Управление по защите прав человека. Вуз категорически отверг обвинения и перечислил предоставленные меры. По данным университета, в этом случае оплатили сопровождающего на время практики и специалиста по поддержке обучения, продлили сроки выполнения работ, а также изменили учебные расписание. В понедельник 1 июня Греция вернула Кипру 48 древностей на официальной церемонии в Кипрском музее в Никосии. Это произошло за день до того, как Кипр в статусе председателя Совета ЕС принял неформальную встречу министров культуры Евросоюза, где борьба с незаконным оборотом культурных ценностей – одна из центральных тем. Речь о сосудах и известняковых статуэтках, которые датируются периодом от ранней бронзовой эпохи до Средневековья. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 11. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Впервые на Кипре. 11 июля. Группа «Винтаж». Сольный концерт. Песни, которые знают наизусть. Воплощение музыкального стиля и дерзости.
3: Ева, я любила тебя.
2: Их тексты наполнены глубоким смыслом. А зрелищные шоу никого не оставляет равнодушным.
3: Я сочиняю роман.
2: Не пропустите. 11 июля. Notes Live Limassol. «Винтаж». Empire Agency. Твой билет на Sold Out Ticketbox.
4: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить и когда вы, наконец, топить закончите?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Я, когда мечтаю, ни в чем себе не отказываю.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипру вернули статус безопасного направления, но Никосия требует гарантий по британским базам. Поджог букмекерской конторы в Гермосое. Задержанный назвал заказчика. В Пафосе начали модернизацию автобусных остановок. Далее подробности. Пока США и Великобритания сигнализируют, что Кипр снова безопасен для туристов, правительство в Никосии добивается от Лондона гарантий. Как сообщило издание «Политико», Кипр рассматривает возможность запросить у Великобритании конкретные гарантии того, что суверенные базы в Акрутире и Дикелии не будут в одностороннем порядке использоваться для наступательных операций без предварительных консультаций. Британские официальные лица дают понять, что суверенитет над ними закреплен международными соглашениями. Полиция продолжает расследование поджога букмекерской конторы в Гермосое. По версии следствия, один из двух задержанных признал участие в преступлении и сообщил о человеке, который якобы заказал поджог за денежное вознаграждение. В понедельник суд продлил арест обоих подозреваемых на 8 дней. Пожар произошел около 2 часов 50 минут ночи 1 июня. По данным кипрской полиции и СМИ, злоумышленник разбил камнем витрину и поджег ее с помощью горючего вещества. Огонь успели потушить жители соседних домов. Муниципалитет Пафоса готовит обновление автобусных остановок по всему городу. Первые работы проходят в туристической зоне, где ежедневно пользуются общественным транспортом многие жители и туристы. Со временем модернизация затронет и остальные районы. Как заявил городской чиновник Аньелуса Нисифору, цель проекта – сделать остановки более современными, удобными и безопасными, чтобы они соответствовали стандартам европейского города. Общая стоимость работ – более 7,5 миллионов евро. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 11. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 21. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Волосы на теле человека – это отдельная энциклопедия. Ежедневно у нас выпадает от 60 до 100 волос. Утром и вечером волосы растут быстрее, а ночью очень медленно или не растут вовсе. В среднем за жизнь человека из одного фолликула может вырасти до 20 волосинок. Если речь идет про голову, то большинство из нас хочет сберечь и приукрасить копну волос. Что же до остальных мест на теле, то здесь мы старательно с волосами боремся. Особенно дамы. На смену болезненным ручным депиляторам и воску приходит лазерная эпиляция, современная, эффективная и безболезненная технология. Волосы на нашем теле просто запрограммированы на повторное восстановление. Можно выделить три стадии роста волос. Активная, промежуточная, когда он перестает расти, и финальная – полное прекращение роста. Поэтому невозможно с первого раза удалить нежелательные волосы и мгновенно превратиться в глянцевую модель с обложки. Именно из-за фаз роста волос необходимо пройти полный курс лазерной эпиляции, а иногда и парочку, чтобы глазки и ножки, лицо или зона бикини радовали вас несколько лет подряд. Поскольку все индивидуально, необходимо обязательно консультироваться. У кого-то волос от природы немного, кто-то борется с ними всю жизнь с самого детства. Темные волосы легче поддаются воздействию, чем светлые. А еще важен природный оттенок кожи. Предлагаю обратиться к специалистам лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик», чтобы вам подобрали персональный график и подходящую технологию с учетом возможных противопоказаний. Красота – это прежде всего здоровье.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: От трудоголика до алкоголика дней 5.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Лето! Лето! Лето!

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

Европа. Русская волна. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня, думаю, будем рисовать квартиру, машину и шубу.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Сегодня раз и навсегда разберем тему подсчета калорий, чтобы больше не попадать в капкан невежества, мифов и некомпетентных советчиков. Начнем с того, что ключевым подходом в этом вопросе должен стать индивидуальный. Но есть нижняя планка, которую нельзя минимизировать. 1200 килокалорий – это, скажем, некий прожиточный минимум, который обеспечивает потребности тела взрослого человека просто работать без ущерба. Многие заблуждаются, что снижение этой нормы приведет к экологичному снижению и веса. Но, увы, ниже 1200 – это всегда во вред организму. Все наши органы нуждаются в энергии. Если человек не добирает свою норму, тело начинает использовать собственные ресурсы, разрушая себя в угоду жизнеспособности. Это ведет к истощению и проблемам с ЖКТ. Поэтому первый шаг – это определить свой персональный объем калорий с учетом рекомендованного показателя. Учитываются текущий вес, возраст, рост, телосложение, физическая активность, многозадачность, умственная нагрузка и стресс. Далее ставим цель – набрать или сбросить вес. Ну а затем идет подбор меню и его тестирование. Достижение результата зависит не только от следования цифрам, но в первую очередь от качества пищи и образа жизни. Можно суточную норму взять из бургера или латте, но на выходе это приведет лишь к холестериновым бляшкам, растяжкам и невротическому зацикливанию на цифрах. И на десерт лайфхак. Подобрать калорийность можно в один клик. Обратиться в отдел заботы Milz Food, причем бесплатно и без условия покупки. А конструктор меню от Маши Milz станет идеальным решением, чтобы не тратить время и энергию на подгон продуктов к калорийности.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: I present to you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We present to you New Music Show. На русском радио Кипр.

0: На Кипре 23.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.